0: форсируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников партии «Альтернатива для Германии». Его опубликовал анонимный пользователь Threads, удаливший затем и график, и свой аккаунт. Доказательств снижения активности кремлеботов нет, делает вывод проверено медиа. К такому же выводу пришли авторы проекта BBC Verify и опрошенные Радио Свобода эксперты.
1: Ну, о последствиях атак на дата-центры мы поговорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давид, я хочу сперва разобраться с мифами о последствиях. Вот про краулеров, про ботов мы рассказали в сюжете, но ходят еще слухи о том, что от ударов по дата-центрам всем Яндексу в первую очередь страдают почему-то VPN и средства обхода блокировок. Так ли это?
2: Ну, единственное, что здесь можно предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, ну, хостинги Сбера и Яндекса для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN-сервис установил свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри российских хостингов. Ну, в первую очередь, это попытки, собственно, детектить, находить эти самые VPN-сервисы внутри России, блокировать их, наказывать людей, которые заключали договора предоставление услуг с хостинг-провайдерами, и, в общем, с этим шла борьба давно. Поэтому я не уверен, что это прям настолько уж массовая сейчас ситуация, чтобы уж прям кто-то массово пострадал от этого.
1: Мои коллеги перед эфиром поговорили с сотрудником Сбербанка, который работает как раз в ИИ-сервисах, и сотрудник на условиях анонимности рассказал, что перезапускали серверы, могли какие-то функции не работать, но почему сегодня, в день, когда мы проводим этот прямой эфир, почему сбоили другие сервисы, не связанные со Сбербанком в России?
2: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru. Это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, и не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
1: Ну вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
3: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе для государства, да, потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах, да. Вот у вас были деньги, и нету этой информации, никто не знает, да, в бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
4: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап – это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра «судного дня»?
2: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток. Страна очень большая, да? Понятно, что они не из Балаково обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, такая какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать совет российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно подрывать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделать то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мегацоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, побольше, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
4: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти ЦОДы. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
2: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно? Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие. Скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит. Все боятся отключений и теперь, наверное, дронов. Все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что... страна большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
4: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
5: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект – Червоненкис и Липунов. Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий – Галушкин. Был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 22 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
6: Это крайне тяжелая задача, даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если не ошибаюсь, на 75% в 2027 году. То есть это не полгода, мне кажется. А кроме того, дата-центр не строится за полгода. Дата-центр, а в Сасово, например, надо, видимо, строить заново.
5: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью «Про цифровой детокс». Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и безумного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
7: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открывать только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
5: Но кому-то от этой истории стало только лучшие. Конкуренты Яндекса, Selectel, ВК Cloud и К2 Cloud принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или привезти. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный Казахтелеком после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 2024 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
6: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК, Клауд, к Selectel, к другим компаниям. Но надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно такое специфически яндексовское, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
5: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал, но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
4: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
8: Да, добрый день, здравствуйте.
4: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
8: Нет, ну если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификации и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге, вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов заранее построить систему, при которой, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
4: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
8: Ну, это было совсем только что, это же было в конце сентября, во второй половине.
4: Ну, почти месяц.
8: Почти месяц. Нет, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
4: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
8: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на НПЗ и сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате. И это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
4: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что, оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
8: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени, ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территорию других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
4: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
8: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по торговым центрам и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
4: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
8: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
4: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
8: Но дело в том, что бы означала эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть...
4: Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
8: Ну, это трудно себе представить. В ходе войны вообще этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
4: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
9: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с

0: частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит, технократы, ближний круг, ястребы реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
1: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
2: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха. Когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
2: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец.
1: Жить нормально снова, как раньше.
2: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если

0: Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег у, в том числе, совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что Из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть этот документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго на несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснилась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала ни эмиграцию, не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с ЦБ тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы, как бы, мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в этот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все Ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров, какая-нибудь отдельная история. Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными. Эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде... председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу. Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим, а дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому, а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот... Вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое, просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Mm-hmm. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода». Представляется будущее России.
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
9: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
10: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
11: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галя еще был человеком, которому все позволялось.
12: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
13: Привет, это Виктор Кульганик
14: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
13: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
9: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
14: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
9: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
13: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
9: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
14: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
8: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, ко мне Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
13: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
9: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую «Русскую декаду искусства и литературы» в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», говорили они, «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
14: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
13: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плесецкая в возрасте, там, 3 лет, тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плесецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись, давай продолжим твою историю.
14: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
11: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, и, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий по происходящим. Собиралась алматинская интеллигенция, Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну, или, так сказать, трехкомнатная квартира, самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
15: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
14: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
16: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.

0: обоим высшую.
1: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
2: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пират ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, и это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
0: Ой, кара!

0: 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров. Где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно. Это сейчас слушать невозможно. А надо, да? А надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой «Караганды», да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которые фамилии установлены украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садика, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
7: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.

0: жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
2: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
2: да,
1: людей вокруг.
2: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Ну, давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
3: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть, если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству.
0: Да? Ой, Караганда, ты Караганда.

0: так то не хуже здесь».
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
3: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
6: Очень осторожно.
7: Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21:30 до 00:30 ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. «Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: „Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей“. Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Ивана Георгиевский.
6: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны,

0: председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
1: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
0: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах. Но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
1: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
0: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А вкус

0: Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который велся перед косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
1: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
0: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нету контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в части Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
1: Вы рассказывали о том, что во время боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
0: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, который во время войны использовался как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах, женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчин и женщин, и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций, и у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали, или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да? И это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
0: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если последствия изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
1: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
0: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
2: А если мы говорим об обращениях в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, ни почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают. Отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи. Они даже сообщали, ну это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Представляется будущее России.
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: Цитируй «Свободу».
9: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
10: Был такой грех.
9: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Женю Радиос.
11: Sunkiasvoriai. Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, žinių radio laida, šiandien drauge su Vytautu Landsbergiu, žmogumi, kuris daug laiko gyvenime politikoje praleido, bet ir kultūroje turbūt ne ką mažiau. Sveiki, profesoriu.
10: Labą dieną, sveiki visi.
11: Ačiū, kad pasikvietė, tikrai jaukus jūsų namai, toks gražus ruduo. Artėja jūsų gimtadienis eilinis.
10: Ką padarysi? Tai neišvengiama.
11: Neišvengiama. Gimtadienį nežinau dabar, ar skaičiuojat, ar laukiat.
10: Nieko aš neskaičiuoju.
11: Kuo gyvenat, profesoriu?
10: Laukimu. Gyvenu laukimu gerų naujienų prie jūros.
11: Ilgitės jūros?
10: A?
11: Ilgitės jūros?
10: O taip, žinoma, bet tai yra jau neberealu mano būtyje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, to verta gyventi.
11: Mhm.
10: Labai norėčiau džiaugtis jūra kuo ilgiau.
11: Mhm. Profesoriu, kai mes susitikom šitam pokalbiui, jūs taip sakėt, tai apie ką aš nekėsim. Aš taip perėjau kelias temas. Šitą įdomu, šitą neįdomu, šitą įdomu. Bet kai apie laimę pasakiau, čia vat įdomi tema.
10: Nu, gerai. Galima.
11: Kas jums yra laimė?
10: Kas man yra laimė? Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmonės.
11: Mhm.
10: Kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam, savo krašte, Lietuvoj, laisvoj tėviniai. Ir nieko nebijom. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmonės aplink save, kaip į žmonės. Džiaukis, jeigu jie laimingi. Padėk jiems būti laimingais. Ir viskas bus gerai.
11: Mm. Šiandien trūksta to žmogiškumo religijos mums labai?
10: Man atrodo, visi labai pikti. Visi pilni pavydo, pagiežos, keršto nežinia dėl ko. Tai kokia čia laimė, žinai?
11: Mhm.
10: Kur mes sėdėm ant kokio kalnelio? Ant pikto, pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas, tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs. Kažkas su tavim yra netvarkoj.
11: Kodėl atsisėdo man to pikto kalnelio?
10: Tai va, laikas susimastyti. Ir pabandyti pasitvarkyti.
11: Mhm.
10: Sumažinti tą kalnelį. Arba atsakyti į jūsų klausimą, kodėl mes atsisėdom ant pikto kalnelio? Kas mums užėjo? Bet jiems kažkas nepasisekė, jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykščio mašinėlės.
11: Mm. Nu, nežinau, ar kas turėtų atsitikti, kad to žmogiškumo daugiau būtų, profesoriu, kaip jums atrodo?
10: Nu, reiktų pabūsti. Reiktų, kad žmogus pabūstų. Iš piktumo, iš pavydo, iš nežmoniškumo. O ką mums to reikia? Numesk į šalį. ir iš karto pasijusi geriau.
11: Nu, galima galvoti, kad gal pati sistema, žinot, kapitalizmas, konkurencija.
10: Apie ką mes kalbam? Apie kokį kapitalizmą? Ar pas dar supranti, kas yra kapitalizmas? Aš nelabai suprantu.
11: Kiek sistema, kuri orientuota į kažkokį laimėjimą, greitą
10: kokį laimėjimą? Į kokį laimėjimą? Kaip apgauti artimą savo? Koks laimėjimas? Nereikia pirmiausiai atsisėdus ant to kalnelio, susimastyti, kas man yra svarbiausia. Ar matyti aplink save daug laimingų, bent jau linksmų, nepiktų žmonių. Nuėti su jais prie jūros, palakstyti prie jūros, pasitaškyti, pasidžiaugti, kad mes dar čia esam. Visi kartu pabraidom, pasitaškom. Gyvenimas geras, gyvenimas gražus. Nereikia būti kvailiais.
11: Kai aš atėjau čia, sakau, apie Čiurlionį pasišneka. Sakot, viskas jau beveik pasakyta apie Čiurlionį, ar tikrai?
10: Niekada nebus viskas pasakyta. Ir tegu mums tai nerūpi. Ar jau viskas pasakyta, ar dar ne viskas. Kažkai per tuščias kalbos. Niekada nebus pasakyta viskas nei apie tamstą su manim, nei apie Čiurlionį. Norėčiau, kad mes išgirstumėm, kokia Čiurlionio dvasia yra graži. Ką jį neša savo draugams ir visiems, nes visi mes esam jo draugai. Jis padėjo mums išlikti, padėjo išgyventi. Ir dabar, kai mes atsimenam, sugrįžtam ir pavartom jo paliktas grožybės, tai galim tik dėkoti ir dėkoti.
11: Mėgstamiausia Čiurlionio frazė atsimenat?
10: Nu, gal jūs atsimenat.
11: Nepykit.
10: Ai, yra taip. Labai teisinga frazė. Labai teisinga.
11: Yra dalykų, profesoriau, dėl kurių jums pikta šiandien? Ar jaučiat pykti kažkam?
10: Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui. Niekais. Praleidžiant gražius dalykus, nežinek dėl ko. Susirask draugą, paimk jį už rankos. Ir nueikit kartu prie jūros. Pasiklausykit, ką jinai kalba. Juk ji yra mūsų draugė.
11: Profesoriu, apskritai to žmogiškumo religijos jos mažėja pasaulyje ar daugiai?
10: Aš manau, kad mažėja supratimo. Kas jį yra ir kodėl jos reikia. Jeigu to supratimo daugėtų, tai mes geriau susitartume tarpusavyje, dėl ko gyvenam, kaip vieni kitiems padedam, kaip žengiam į gražesnius laikus, į geresnį sutarimą. turime rūpintis vieni kitais.
11: Jūsų laikais buvo daugiau sutarimo, kai buvot viešajam gyvenime aktyvesnis?
10: Nu, sunku dabar svarstyti. Nėra tokių svarstyklių, kurios būtų buvusios tada naudojamos ir dabar naudojamos. Daugiau ar mažiau. Pasižiūrėk į žmonių veidus, kai eini gatve, kai esi susirinkime, kur daug žmonių. Ką sako jų veidai? Ar jie šviesūs? Ar jie neša džiaugsmą? Ar jie ieško džiaugsmo ir nori juo dalytis? Čia būtų teisingas kelias. Bet tada pasižiūrėk pats į save. Kiek tu prisidedi? Ar tu neprisidedi, tik tai gadini? Čia yra gana paprasta.
11: Mhm. Ar tu gadini tuos veidus žmonių, ar tu prisidedi, kad jie laimingi ir šipsosius? Šipsosi daugiau.
10: Tikrai taip.
11: Čia paprastas toks, paprasta formulė.
10: Tikrai beveik taip. Nu, visas pasaulis toks sumautas. Kažkur nuvės ne į tas pusės.
11: Mhm.
10: Nuklydęs ir dėl to piktas. Tai iš to išeities nėra. Tu vis labiau klysi ir vis labiau pyksi. Bet kaip pats sakėjai, Čiurlionis paliko vieną paprastą patarimą. Nepykit.
11: Jūs šiemet pasakė tokią frazę, kad svarbiausia nebūkim kvailiais ir nebūkim keuliam.
10: Nu, būtų labai gerai, jeigu mums tai pavyktų.
11: To žmogiškumo galima išmokti, vat, ir iš ko išmokti žmogiškumo?
10: Iš tavo mamos, iš daug ko galima išmokti. Iš aplinkos. Iš gerų žmonių aplink tave. Tu dairaisi aplink ir matai gerų pavyzdžių. Štai kaip žmonės gali teisingai gyventi. Tai tik tai nekliudyk jiems, o gal ir padėk jiems teisingai gyventi. Žmogau, būk žmogus, nu. Nebūk kvailys, nebūk kiaulė, nu. Ko dar reikia?
11: Aš noriu vis tiek kažkaip dar vieną kitą žodį apie bažnyčią, kurią dabar krečia tokie sudėtingi skandalai. Kartais žmonės klausia, ar šiandien galima pasitikėti bažnyčią.
10: O kas yra bažnyčia? O kas yra kas turi pasitikėti bažnyčią? Kas?
11: Jos nariai.
10: O jais galima pasitikėti?
11: Kitaip sakant, žmonės, kurie pasitikėjimą jūs norit pasakyti, o ne kažkokie tai...
10: Nu, tai žmonės...
11: Pastatai.
10: Žmonės kažko reikalauja, sakysim, iš bažnyčios arba nežinia iš ko. Ar jie dar susimasto, kas yra bažnyčia, aš to irgi nežinau. Bet jeigu jie susirenka... Susiima už rankų ir uždainuoja. Tai jau pusę darbo padaryta.
11: Nu, kai žmonės dainuoja, kad ir skirtingų požiūrių būna, bet jie nesipyksta.
10: Būtent taip.
11: Anksčiau daugiau žmonės dainuodavo.
10: Tai reikia pagalvoti, kodėl. Kas jiems pasidarė? Kur jų klaida, kad jie šiandien nedainuoja?
11: Uždainavus gal dinktų ir tų pikčių?
10: Be abejo. Išeik į gatvę Ir pakvies žmonės, einam padainuot. Nu, pažiūrėsiu tave kaip į prietranką. Bet jeigu tu būsi ramus, kantrus, gal jie pradės galvo, tikrai, o kodėl mums nepadainavus? O gal ir kaip tik bus gerai? Pirmas dalykas, ką žmogus išgirsta pasaulyje, tai yra mamos daina. Tegu būna tai ir paskutinis dalykas, su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio. Su mamos daina. O tai yra taika, sielos taika. Su savim, su pasauliu.
11: Mm. Ką daryti, profesoriu, kad Lietuva nesitrauktų, kad nemažėtų, kad žmonės norėtų turėti vaikų, norėtų juos auginti, mes plėstumės. Bet kaip jums atrodo, tą galima kaip atsukti atgal?
10: Reikia, kad žmonės vieni kitus mylėtų. Vieni kitus. Ir norėtų, kad tiems, kuriuos aš myliu, būtų gera gyventi. Ir galvotų, kaip jam padėti. Gal jam kas nors rūpi, gal jis ko nors negauna. Nesutaria. Gal aš galiu ateiti ir jam patarti. Tai yra palankumo požiūris. Tu esi palankus kitam žmogui. Tai jau tu esi teisingam kelyje.
11: Mhm. Jeigu, profesoriau, duočiau jums burtų lazdelę dabar ir paprašyčiau vieną dalyką Lietuvoj panaikinti. Bet tik vieną dalyką. Ką panaikintumėt su?
10: Pirmiausia, norėčiau panaikinti pyktį ir nesusikalbėjimą. Tam nėra tokio pagrindo, koks yra iš tikrųjų užveistas. Kodėl velnias užveisė tą nepasitikėjimą? Mes jam per daug leidom.
11: Sakot, velnės, ne patys žmonės tą padarė.
10: Matai, velnės ir yra patys žmonės. Čia ir tas pats. Mhm. Nereikia apsigauti. Neva velnės tai iš kažkur kitur atėjo ir mums pakenkė. Jis neatėjo, jis yra. Jis yra mumyse. Ir laukia tik taip progos, kaip apspjauti. Tai tu saugokis, kad tavęs neapspjautų. Gali pasakyti tam kolegai velniui, tu be reikalo stengiasi. Aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus, ir ten toliau tuštinkis. O mane palik gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai. Pasisodinus kokią gėlę. Jeigu tau dar ko trūksta, tai pasisodink dvi gėlės. Nebūk kiaulė ir nebūk kvailys. Būk žmogus.
11: Kažkada sakydom, būk žmogus.
10: Taip.
11: Tą posakį tokį.
10: Būdom ir paskui užmiršom, ką tai reiškia. visai be reikalo.
11: Man labai patiko Senekos mintis, žmonės vergais tampa savanoriškais.
10: Taip, tikrai taip. Kartais net nejausdami, kaip tai atsitiko. O kodėl iš viso reikia vergauti?
11: Prigimtyje matyto yra vergo, ar ne?
10: Gali būti ir taip. Aš norisi vergauti. Tai labai prastas dalykas. Jeigu tau norisi vergauti ir tada neturėti jokios atsakomybės, o šliaužėti po balas ir skūstis, kodėl tiek daug balų. O tu nuėk kur pieva. Kur pieva žydė, kur bitutės bimbė. Kur galima palakstyti, pasidžiaugti. Saulėta diena. Kodėl ne? Juk tiek gyvenime tiek daug grožio.
11: Šiuo metu ką labiausiai mėgstate veikti?
10: Aš?
11: Taip.
10: Oi, Dieve mano, geriau neklausk.
11: Taip.
10: Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.
11: Kodėl?
10: Aš nežinau, kodėl jų niekas nemoko ir labai teisingai daro, kad nemoko pykti, kerštauti, grumoti kam nors. Vaikas turbūt į tokį žiūrėtų kaip į kvailą. Kodėl tu čia ateini dabar ir man grumoji? Arba sakai, kad aš turiu grumoti kaimynų iš tvoros. Kodėl aš turiu jam grumoti? Tegu savo gyvena žmogelis. Nusiskins obalį ir sugriauš.
11: Tai į vaikus reikia įsiklausyti, jie sakot, laimingiausia.
10: O vaikai tai yra išminčiai. Vaikai yra išminčiai, tikrai.
11: Ko palinkėt norėtumėt mūsų klausytams, kurie dabar mūsų klauso?
10: Neprarasti sielos skaidrumo.
11: Kaip išsaugoti ir išlaikyti. Daina, jūra, gamta, sakėt vaikai.
10: Taip, taip, taip, taip.
11: Gyvenimas turėtų aplink šitus dalykus labiau suktis, o ne apie kitus.
10: Būtent.
11: Dėkui, kad pasikalbėjo, man atrodo, prasmingus dalykus pasakėt ir palėtėm.
10: Nu, pamatysim, kaip žmonės reaguos.
12: Kultūros sunkiasvoriai.

0: большой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
1: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею давить малый бизнес и население.
3: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
1: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
2: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство, на избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешенные, они инвестиционную активность не тормозят.
4: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно. А вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным. Глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания «Инсайдер», в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну, не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
5: «Деловая Россия» – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
2: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета.
5: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки, в первую очередь для предпринимателей, зарабатывающих собственным трудом. Также предлагается снизить порог выручки для НДС по автоматизированной упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 до 20 миллионов рублей. Среди других предложений – отмена патентной системы налогообложения, которая активно пользуется микробизнесом. Бизнес. Кроме того, «Деловая Россия» хочет отменить региональные льготы по упрощенной системе налогообложения, ввести социальные взносы для тех, кто получает большую часть дохода в виде процентов и дивидендов, а также вернуть налог на наследство и дарение при сумме свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, сам глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире «Бизнес-ФМ» опроверг публикацию РБК и назвал документ старыми консервами.
6: Скорее, это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы.
5: В ответ на это руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал полный текст предложения «Деловой России» в своем личном телеграм-канале.
7: Я считаю, что общественная дискуссия по важным вопросам – это интересно и полезно. Предпочтительнее сюрпризов после решений в вакууме и полной тишины. тишине.
5: Как обнаружило издание Insider, в этом документе сведения о событиях сентября этого года и атаках беспилотников, происходивших с июля. То есть называть их старыми консервами не совсем корректно. Экономист Борис Луцит написал, что, по его мнению, глава деловой России действует в интересах властей, а не бизнеса.
8: Кажется, что он в большей степени представляет те договоренности, которые пару лет назад достиг с каким-то начальством в обмен на какие-то привилегии.
5: Крупному бизнесу деловая Россия предлагает, напротив, снизить налог на прибыль, расширить льготы по федеральному инвестиционному вычету и разрешить ограничивать импорт при наличии своего инновационного продукта. Минфин подтвердил РБК, что получил предложения деловой России, рассмотрел их и посчитал, что они требуют дополнительной комплексной проработки.
4: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте, рад вас видеть.
9: Здравствуйте, взаимно рад вас.
4: Как вы думаете, что вообще это было вот с этими предложениями, прогрев перед форумом деловой России? Мы ожидаем его начала, но все никак там Путин с ними, видимо, по видеосвязи они состыкуются.
9: Вы знаете, я неплохо знаю Алексея Репика, я был членом экспертного совета деловой России, еще когда там был до Репика Борис Титов, бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей, да. И я, конечно, прекрасно понимаю, куда дует ветер, и что предлагает там Репик с деловой России, и что предлагает Александр Шокин с Российским союзом промышленных предпринимателей, да. Они спасают себя, то есть они спасают крупный бизнес, скажем так, золотую сотню Форбса, и там и Репик это отнюдь не представитель какого-то среднего, потому что более малого бизнеса, да, это очень крупный бизнесмен, там всем известные бренды «Е-аптека», онлайн-сервис по заказу лекарств, фармацевтика AirFarm, крупная российская фармацевтическая корпорация, он там совладелец, венчурные фонды в биофармацевтику, медицинские стартапы, RBB Capital, да. То есть это вся история, которая очень близка государству, тем более, которая получила огромное финансирование после начала войны с Украиной. Мы видим, что вот отрасли, скажем так, здравоохранения, вот производство медикаментов, фармацевтика на подъеме. Потому что в нее вливают огромные средства, и, соответственно, это все очень сильно там потребляется, там, в том числе на фронте и там везде. Вот, поэтому они пытаются выслужиться. Они прекрасно понимают, что, значит, в бюджете денег нет, война будет продолжаться, бюджет на ближайшие 3 года максимально военный и милитаризованный, конца и края вот этой всей мясорубки не видно. Дефицит бюджета, накопленный только с 22 по 26 год, уже превышает 20 триллионов рублей. Это то, как расходы превысили доходы с начала войны с Украиной. На ближайшие 3 года Минфин ожидает как минимум дефициты выше 5 триллионов рублей, то есть 16 триллионов за 3 года реально будет больше. Ну и, соответственно, в Кремле Путин ищет деньги. И каждый бизнесмен, который приходит к нему, пытается выслужиться, показать, что мы не временщики, мы здесь навсегда, мы никуда деньги страны выводить не будем. Хотя, конечно, выводит этот капитал из России, достигает триллионов рублей ежегодно. И сейчас об этом уже в Кремле прямо говорят. Но, в общем, они пытаются найти вариант, как вот найти деньги на войну, на финансирование дефицита бюджета, но желательно не за свой счет. То есть желательно вот взять и перебросить всю эту фискальную нагрузку с крупных компаний, с крупных корпораций, с тех, кто получил какие-то там хотя бы на бумаге доходы в прошлом году, размазать тонким слоем по всей экономике вот эти все предложения по отмене льгот для упрощенной системы налогообложения, для патентной системы, которым пользовался микробизнес и малые предприятия, и которые кормили и давали деньги как раз-таки в региональный бюджет, а не федеральный бюджет. Вот эти все предложения, что давайте поднимем общую ставку налога на прибыль для всего бизнеса в России, там его и так поднимали с 20 до 25% год назад, давайте еще поднимем там до 26-27%, но чтобы платили как бы вот все, а не только те, кто что-то там заработал на гособоронзаказе, на военных заказах, там фармацевтики, либо где-то там на экспорте каких-то отдельных видов сырья, там золото, например, либо драгоценные там металлы и прочее. Вот. И понятно, что эта риторика очень нравится Кремлю. То есть Путину очень нравится, что бизнесмены вот проявляют такую инициативу и сами инициируют вот тему про повышение налогов. Уж они такие патриоты, все поддерживают, сплотились вокруг верховной власти, все поддерживают там СВО, войну, все для фронта, все для победы, как сказал министр финансов Силуанов, презентует этот бюджет на ближайшие 3 года. И, соответственно, это способ, чтобы у тебя не отняли бизнес. Потому что, извините меня, на 8 триллионов рублей Генеральная прокуратура отжало, давайте скажем честно, это именно не национализация, это именно конфискация бизнеса, потому что никакой выплаты и компенсации бизнесу не было. А вот конфисковали бизнесы, там более чем, что там, по-моему, пару сотен уже компаний за последние 4 года. Поэтому вот мы видим, как бизнес сам уже больше полутриллиона рублей добровольных взносов якобы внес в бюджет. Ну, понятно, что они были добровольно принудительные, потому что если ты как бы не скинешься на финансирование военных расходов и дыры в бюджете, то у тебя могут и бизнес отнять по указу 604 по введению временного управления, приказ понимаю.
4: Но при этом, я вас перебью, но учитывая, да, пафос понятен, все для фронта и так далее, понятно, что уже заплатили, больше не хочется, но ощущение, что какая-то игра в горячую картошку. А теперь давайте вот эти вот заплатят, вот эти господа. Это мой такой первый такой полувопрос, я бы так, наверное, сказал, скорее комментарий. А второе, вот мы, конечно, сегодня говорим скорее о предложениях деловой России, недослитых, так сказать, и недоподтвержденных, но насколько они вообще реализуемы и каковы последствия, вот это хочется уточнить.
9: Это тот самый случай, когда надо хоть что-то предлагать, независимо от того, насколько нереализуемой, глупой и откровенно идиотской является затея. То есть, понятное дело, что крупный бизнес пытается максимально, скажем так, себе налоговую нагрузку скинуть. Мы видим, что все больше и больше компаний становятся убыточными. Давайте эти цифры приведем, чтобы не мы здесь с вами сгущали краски. Даже по оценке Росстата в России уже 11 отраслей из 70 с лишним вот этих макроотраслей экономики являются убыточными. Это и металлурги, это и угольщики, это и пассажирские перевозки, и транспортная система, значит, там и часть финансовой системы, и сельское хозяйство, и прочее-прочее, да. И мы видим, что за первые, значит, 7 месяцев текущего года доля компаний, которые работают с убытком, у которых вот убытки больше, чем прибыли, составляет уже 34%. Каждая третья компания, 22 тысячи крупных и средних компаний, которые отслеживают Росстат, а мелкий бизнес он вообще не отслеживает, только это крупные компании он видит, являются убыточными. И прибыли в экономике в среднем падают третий год подряд. За первые 7 месяцев текущего года на 17%. То есть компании затянули пояса, все деньги дают на уплату там, налогов, на высокую ключевую ставку, ставки по кредитам, на какую-то там закупку за покрытие текущих расходов и издержек при падающем спросе. Ну и, соответственно, вот мы видим, что экономика становится такой вот планово-убыточным токсичным активом. И в этой ситуации поднимать еще налоги, там, особенно на малый бизнес, микробизнес, на самозанятых, ну, это просто-напросто добить и без того умирающую эту мелкую там гаражную экономику, стимулировать бегство еще больше в кэш. То есть, условно говоря, в этой ситуации, если еще сейчас будут отменять налоговые какие-то преференции и льготы для малого бизнеса, для самозанятых, надо понимать, что, во-первых, это разрушение региональных бюджетов, потому что все инициативы Репика и Шохина, они о чем? Что давайте мы из регионов деньги заберем и пустим их в федеральный бюджет, потому что все эти режимы на профессиональную деятельность и упрощенная система на малый бизнес, они все платили налоги именно в региональные бюджеты. А из региональных бюджетов как раз-таки строят школы, больницы, поликлиники, ремонтируют дороги, платят зарплаты бюджетникам, врачам, учителям, финансируют скорую помощь. Если в регионах не будет денег, соответственно, начнется вот эта полноценная социально-экономическая катастрофа и разрушение уже без того терпящих бедствия регионов. Поэтому, то есть это еще большее перераспределение денег из регионов в Москву, а в регионах тоже дефицит бюджета. 1,5 триллиона рублей дыра в регионах в целом за прошлый год. В этом году будет больше 2 триллионов точно. И уже 70% регионов являются убыточными с дефицитом. Там огромные долги, там сейчас долги эти будут списывать, там реструктурировать. За 30-й год Путин объявил программу. То есть, другими словами, вот собрать деньги не получится, налоги поднимем, бизнес еще больше уйдет в кэш. Население и бизнес выводят рекордными темпами деньги со счетов. Мы эти цифры с вами озвучивали. 3 триллиона 400 миллиардов рублей, 1,5% ВВП практически вывели из банков население и бизнес с февраля месяца.
4: Давайте вот как раз вот про кэш немножко подробнее поговорим, о побеге в кэш, как вы это сформулировали. Ну и в целом еще есть такие новости о том, как бегут-то еще и от самой профессии предпринимателя, поскольку предпринимательская жилка больше совершенно ничего не гарантирует, как и желание. Немножко издалека начну. Мне хочется еще отдельно отметить вот это подобострастие Репика на той встрече с Путиным через такой элемент. В лучших традициях экономического блока в разговоре с ним, с Путиным, я имею в виду, Репик игнорирует слона в комнате, войну с Украиной, ну и говорит о внешнем давлении.
2: За четверть века у нас экономика страны прошла очень серьезный путь. Был огромный такой масштабный рост 2000-х. Потом был кризис 2008-го, потом были первые санкции 2014-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
4: Ну, как будто это внешнее давление, оно взялось само по себе. Скорее всего, санкции имеет в виду господин Репик. И еще большой вопрос, кто вообще давит сильнее, снаружи или изнутри, налогами и поборами? И есть ли двум последним, куда еще расти? По этому поводу уже крупные предприниматели жалуются, не первый день, не первый год, но вот есть свежее интервью. Жалуются они и на падение инвестиций, а потенциальные малые предприниматели вообще не собираются становиться этими самыми предпринимателями. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
10: У меня есть деньги?
11: Нет.
10: Я всем должен?
11: Угу.
10: А я плохо сплю по ночам?
11: Да.
12: От популярных рилсов до разговоров с миллиардерами. Ведение бизнеса в России в условиях повышенного давления, налогового и прочего. Главная тема осенних разговоров, когда правительство уже представило проект бюджета, но он еще не принят, и можно что-то изменить.
13: Предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.
12: Слова президента, сказанные в феврале 2024-го, сейчас вспоминать не принято. Война затянулась, налоги повышали неоднократно. Налог на доходы физических лиц уже в 2025-м стал прогрессивным. С 2027-го пятиступенчатую шкалу распространяют и на пассивные доходы. Но война все съедает, требуя еще и еще. Самое простое пожелание сформулировал в Государственной Думе коммунист. Первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Анатолий Локоть.
14: Чтобы все усилия концентрировались для достижения конкретных целей – выпуска конкретной продукции, сдачи конкретных объектов, а не освоения бюджетной массы денег. Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть вот от этой войны, в преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех равномерно, на всех граждан нашей страны.
12: В публичных разговорах ухудшающиеся условия принято называть встречным ветром. Сравнение не раз употребил в недавнем интервью один из ведущих российских предпринимателей Владимир Потанин, говоря о том, что дальнейшее повышение налогов вызовет только сокращение доходов бюджета. При уменьшении прибыли не с чего будет стричь.
3: Происходит довольно, такое серьезное изъятие прибыли у компаний, самых разных, от малых до крупных и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшие несколько лет это станет ключевой внутренней проблемой, не считая внешних.
12: Полемика крупного бизнеса с правительством проявилась и в публичном споре министра финансов с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Антон Силуанов сказал, что опасения компаний учтены и с ними договорились о механизме налога на сверхдоходы. Александр Шохин тут же это опроверг.
7: Бизнес готов участвовать в поиске решений, обеспечивающих дополнительные бюджетные доходы. Но при этом я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы.
12: Рост российской экономики в первые годы большой войны, обусловленный госвложениями в военно-промышленный сектор, подошел к концу. В 2025-м он был всего 1%. И если цель – высокие и устойчивые темпы роста экономики, лучше не позволять разрастаться государственному сектору. Это говорит глава Центра макроэкономических исследований Сбера и главный экономист ВЭБ-РФ Александр Исаков. По его мнению, рубеж находится в диапазоне 30-40%. Россия близка к нему, но эти границы лучше не пересекать. Почти 17 миллионов россиян заняты простейшим бизнесом и оформлены как самозанятые. Почти 28 миллионов заняты бизнесом малым и средним. Несмотря на встречный ветер, число предприятий в этой сфере выросло за год на 3,5%. Это данные газеты «Ведомости». По статистике сервисов «Суперджоб» и «Контурфокус», желающих открывать свой бизнес в ухудшающихся российских условиях стало меньше. В прошлом году работу по найму предпочитали 34% россиян, сейчас таких 40%. Анекдотичную иллюстрацию положение малого бизнеса приводит телеграм-канал «База». На рынке платного секса, формально запрещенном, но существующем под вывеской «прочих персональных услуг», происходит переход с самозанятости в индивидуальные предприниматели, а чаще предпринимательницы. Увеличились расходы, строже стал банковский контроль и еще больше приветствуется оплата наличными.
4: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, хочется с инвестиций начать. Тут Владимир Путин начал выступление на форуме «Деловой России», пишет «Коммерсант». И Путин там говорит, российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Словно то, что ему нашептал как раз-таки господин Рябик пару дней назад. И перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. А как вообще вернуть-то инвестиции при такой налоговой стратегии?
9: Репик говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Это все очень логично. То есть Путину нравится риторика, что все сплочены вокруг Кремля, вокруг него лично. Все поддерживают. Никто не говорит слово вслух «война», «война с Украиной», «санкции». Это вот там встречные ветры какие-то, значит, беспрецедентное давление внешнее. Но ни в коем случае нельзя говорить, что все эти проблемы и тяготы, и повышение налогов, и НДСов, НДФЛ, и безумно высокая ключевая ставка, растущая стоимость денег, кризис неплатежей, значит, неподъемные ставки по кредиты по ипотекам, падение инвестиций, падение доходов у многих людей. Это все связано именно с геополитикой, с войной. Про это нельзя говорить. Да, это за скобками остается, как сказали правильно. Значит, по поводу инвестиций, их нет, их не будет в ближайшие годы. Обратите внимание, что это уже официальная позиция Минэкономразвития. Даже Росстат и Минэк признали, что в прошлом году инвестиции упали на 2,5%. Инвестиции в основные фонды, в заводы, в машины, станки, оборудование, в модернизацию производства, в расширение выпуска товаров, наем работников, да, в этом году за первое полугодие минус 10% падения, рекордное с 2009 года, 16 лет такого обрушения не было со времен того дальнего кризиса. И следующий год тоже там в лучшем случае в бюджет заложили нулевую динамику, но макропрогнозы даже Минэка были, что до 2028 года инвестиции расти не будут, а в инвестиции заносят в том числе и гособоронзаказ. Любой танк, любая пушка, любой беспилотник, любое военное средство поражения противника с какой-то электронной компонентой считается товаром длительного пользования со сроком больше года, и это автоматом инвестиции. То есть это не имеет никакого отношения к гражданскому производству, к насыщению товарной массой прилавков магазинов. Поэтому это чистая инфляция. То есть в России значительный объем инвестиций – это просто война и инфляция. Это накачка экономики деньгами.
4: Более того, это еще и такая инфляция, которая рискует сгореть послезавтра. Я имею в виду танк ли любой другой.
9: Он
4: совершенно точно предназначен буквально для этого.
9: Это одноразовое средство. Как только оно вылетело, оно больше не возвращается. Это просто пустая трата денег, ресурсов, материалов и налогоплательщиков, и денег, которые с них собрали. Поэтому вот обратите внимание, что Репик тоже подводил тому, что Владимир Владимирович, мы вас слышим, вот мы инвестиции, инвестиционная фаза, она нам нужна, потому что все прежние источники роста экономики исчерпаны. Путин сам это признал, выступая в Госдуме, что, как говорит, поговаривают экономисты, что предыдущий рост, который был, а рост-то был всего 2 года, в 2023-2024 году по 4,5%, и то благодаря проеданию ФНБ, резервов, продажи золота, увеличение в 2-3 раза военных расходов, выпуска краски военной продукции, и все. В 2022 году был даже официально спад экономики пару процентов, в 2025 году темпы роста обнулились, и сейчас, по большому счету, все. Вот только 2 года был тот самый рост, которым Путин хвастается. Но за это все проели и влезли в огромные долги на неоплаты там, на многие десятилетия вперед, и сейчас дальше набирают долги. То есть, и они играют на этой истории, что вот нам нужны инвестиции, мы готовы, но давайте-ка тогда вы нам какие-нибудь такие налоговые преференции, давайте какие-нибудь нам какие-то там инвестиционные сертификаты, что-то там мы это можем, капитальные вложения вычитать из налога на прибыль, получить какой-то сертификат, это потом рефинансировать там под банковский займ. То есть это вся история о том, что помочь, скажем так, терпящему бедствие крупнику, крупному бизнесу, вот как-то его поддержать. Вот давайте мы это все... Вот, а это что значит? Это потери для бюджета, это вычет из поступлений по налогам. А как это перераспределить? А давайте сбросим на самозанятых, на ИПшников, на упрощенку, на патентную систему, на рестораны, кафе, там, на рынки, там, на тех, кто как-то там подрабатывает там, за таксистом, либо сдает в найм квартиру, либо работает репетитором, с них будем больше собирать. Понятное дело, что будет массовое уклонение, визга будет много, шерсти собрать не удастся, и еще больше будет процветать теневая экономика, вот возвращаясь в 90-е годы, что называется, все будут уходить массово в кэш, что сейчас, в принципе, происходит. Поэтому инвестиций не будет, а если не будет инвестиций, то у вас не будет и экономики, потому что экономический рост завтра, поступление налогов в бюджет завтра, пенсии, зарплаты завтра, это инвестиции сегодня. Если у вас 3 года, даже по оценке Минэкономики, будет инвестиционный спад, то это значит, что ваша экономика и без того сырьевая, и без того технологически отсталая, зависимая целиком полностью от импорта из Китая, она и дальше будет становиться все более примитивной и дальше отставать от конкурентов, и никакого экономического роста не будет.
4: Поэтому даже экономический рост... Я хочу, простите, что я вас перебью, чтобы просто успеть нам с вами еще один момент обсудить. Вот господин Потанин предупреждал, мы его цитировали в нашем сюжете, что дальнейшее повышение налогов может только привести к сокращению доходов бюджета. Получается ли, что налогообложение в России прямо сейчас, оно достигло той высшей точки, после которой начинаются как раз-таки уже попытки, вот то, о чем вы говорите, ухода в кэш и так далее. То есть, если перевести Потанина на человеческий, бизнес собирается уходить в кэш прямо сейчас?
9: бизнес уходит, крупному бизнесу это сделать немножко тяжелее, они выводят деньги из России через внешнюю торговлю, через все эти платформы А7 известные, да, не возвращая валютную выручку в страну, в том числе, вот малый бизнес и средний, да, они уходят в кэш, население снимает деньги, наплевав на то, что там доходности обещают банки 14-15% годовых, там, по новым деньгам до 18 плюсов, даже 19%. Но все понимают, что идет инфляционная волна, инфляционный шок, люди снимают деньги, бизнес дает скидки, если вы рассчитываетесь наличными, и, в принципе, вот эта система процветает, и это даже признал Путин, сказав, что это уже, скажем так, требует реагирования, нужно бороться, нужно обелять экономику, это один из приоритетов государства. И вот поэтому мы видим, что на фоне падающей экономики, падающих гражданских отраслей, когда гражданка падает сейчас на 6-8% даже по оценке лояльного Кремлю ЦМАКПа, которым руководит брат министра обороны Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа, а забираемость налога НДС растет на 27% за январь-сентябрь. На 3 триллиона рублей собрали больше НДС. Они его, с одной стороны, подняли, а с другой стороны, стали его начислять вообще всем подряд. И малым бизнесом, и кафешкам, и ресторанам, там, и каким-то предприятиям, которые еще недавно были микропредприятия. Сейчас еще на посылки введут эти все сборы. Там, сейчас конфеты обложат новыми акцизами, там, леденцы, мармелад. Сейчас все пойдет, поедет по полной катушке. Да? Вот. Ну и плюс тарифы ЖКХ, не забываем, подняли на 16-17% даже по оценке Росстата. Там, получили рекордный рост цен, инфляции. Там, за одну неделю прошедшую там, почти на 1%. Вот. Так что инвестиции, я не знаю, где они собрались все брать, их не будет. И как бы даже Шокин Александр, глава профсоюза олигархов РСПП, сказал, что как бы, ну, что-то у нас пока не складывается. Нет, у нас ни денег, кредит дорогой, рынков сбыта нету, налоги повышают, рабочая сила дорогая, потому что всех там либо из страны уезжают, либо на фронт забрали, либо на военные предприятия. Ну и, соответственно, и технологий нет. И где их взять, непонятно, потому что оборудование как бы с его завозом, с его поставками тоже есть проблемы. Поэтому я бы сказал так, что бизнес будет предлагать сейчас, как бы, чтобы у него не отняли активы по повышению налогов, и они будут все предлагать какие-то новые инициативы. Давайте здесь введем налог, а давайте здесь там на газировку, здесь на конфеты, здесь на какие-нибудь там чебуречные кафешки, здесь на какие-то посылки.
4: Только главное нас не трогать, получается такая история. У нас-то тут все-таки
9: да, другие и прочее. Да, но в итоге никто платить не хочет, и все деньги выводят из страны, а то капитала там составляет триллионы рублей ежегодно. Про это даже там помощник Путина Андрей Кобяков заявил, Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме, что мы тут создаем такие перспективы, а деньги не вкладывают. Деньги почему-то нет, длинных денег, деньги страны утекают. И дальше будет больше утекать, потому что все понимают, что впереди только инфляция, печатный станок, эмиссия. И, соответственно, вот через девальвацию, инфляцию будут пытаться обесценивать свои долги и финансировать дыру в бюджете. Другого варианта нет.
4: Но тем ироничнее получается, что полномочный по защите прав предпринимателей теперь как раз-таки Александр Шохин, который, по всей видимости, защищает только крупный бизнес. Я так завершаю наш с вами сегодняшний разговор. Еще, конечно, хочется очень коротко уточнить. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но что произойдет, если и когда вот это налоговое давление, оно дожмет большинство желающих вообще открывать собственное дело? Вот мы в сюжете упоминали, что таковых стало намного больше. Меньше желающих, давайте так от обратного пойдем, меньше желающих, в принципе, начать свое дело.
9: Хороший вопрос. Вся статистика показывает нарастающий демографический кризис российских предприятий. Да раньше даже, ну, вот есть такая даже вкладка в статистике Росстата «Демография предприятий и организаций». Да? И мы видим, что последние годы количество закрытых, ликвидированных компаний превышает количество открывшихся. Причем последние месяцы, последние полгода об этом уже кричит в полный рост даже Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший госбанк страны, 40% всех банковских активов у него. И он прекрасно видит, что идут колоссальные неплатежи, колоссальные просрочки, что компании закрываются, ликвидируются. Если раньше по 3-4 тысячи предприятий и микробизнесов закрывалось, сейчас уже по 15 в месяц тысяч. Это рост в 3-4 раза. Ну и, соответственно, что это значит? Что у вас не будет поступлений по налогам, не будет доходов там, по страховым взносам, в бюджетный фонд, в небюджетный фонд, в пенсионный фонд. У вас людей будут увольнять, либо они уходить будут в серую зону, не платя все меньше налогов, да? Вот, поэтому быть предпринимателем сейчас в современной России, это надо быть камикадзе, это надо быть самоубийцей, мазохистом, потому что ты ничего никому не продал, у тебя огромные издержки, расходы, твои товары горят на складах Вайлдберриса, там, либо Озона, у тебя там все растет, дорожает, а ты уже должен налоги платить. Тебе уже сказали, ребят, простите, никакой прощенки не будет.
4: И нет никакой гарантии, что они не будут еще выше. Владислав, у нас заканчивается время эфира, вынужден вас перебить. Но благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Жуковский был сегодня с нами, подводя итоги последних, так сказать, инициатив, внезапно оказавшихся в распоряжении журналистов. О новых событиях расскажем вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
5: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по ТОПСе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
6: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в ТОПСе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
5: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
6: нет.
5: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
6: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
5: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
6: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор нефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое нефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора нефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
5: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
6: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
5: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
6: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли, и я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая, вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится, или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство, но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
5: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы, то есть год назад Путину эти гарантии давали.
6: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
5: Да.
6: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
4: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
5: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
6: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму его обитателям, читателям и так далее относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная

0: собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
1: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасно.
0: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
1: больше.
0: Соучастники.
1: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
0: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
1: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах, про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
0: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
1: Ну,
0: они перестали бояться его произносить?
1: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
0: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
1: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя.

0: То, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от, вот, типа, это не наша повестка, это не наш выбор, это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила, и есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы, это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это разговор на кухнях.
0: Да, буквально, да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Среди прочего, новый скандал в русскоязычной эмиграции. На этот раз вокруг журналиста Леонида Рогозина, которого латвийские власти намерены объявить персоной нон-грата. Рогозин много лет живет в Латвии и публикуется в западных изданиях. Он выступает против российского вторжения в Украину, но одновременно критикует западную санкционную политику, призывает к переговорам с Москвой и высказывает взгляды, которые его оппоненты считают созвучными кремлевской пропаганде. Роман Попков считает, что публикации Рогозина не просто совпадают с интересами Кремля, но и способны повлиять на поддержку Украины с западными странами.
1: И небогатые умы верят ему, этому Рогозину, именно потому, что он же не Владимир Соловьев и не Тина Канделаки, а типа независимый журналист со строчкой про BBC в портфолио. Та ложь, те передергивания и манипуляции, которые он выдает, влияют на происходящее, как увеличивают возможности всех союзников Кремля на всех европейских выборах, усиливают голоса тех, кто требует уменьшения поддержки Украины. Рогозин прямо и осознанно работает на то, чтобы у Украины было меньше ракет ПВО, на то, чтобы очередной реактивный шахет с большей вероятностью проломил крышу в доме кого-то из жителей Киева. Он работает на то, чтобы Европа меньше думала о противодействии спецслужбам Кремля, чтобы агентам России было проще шастать по континенту и убивать тех, кого захочется. Вот реальная цена деятельности Рогозина и таких, как он. Рогозин работает именно на это, а вовсе не на мир, потому что мир путинской России не нужен.
0: Журналистка Елизавета Маетная выступила в защиту Рогозина и предложила коллегам подписать обращение к специальным докладчикам ООН.
2: Российские журналисты в изгнании направляют срочное обращение к спецдокладчикам ООН по свободе слова и защите правозащитников в поддержку Леонида Рогозина. Присоединяйтесь к подписям. В Латвии запущена процедура объявления независимого журналиста Леонида Рогозина персоной нон-грата. Причиной латвийские официальные лица открыто называют его профессиональную деятельность, аналитические статьи и критику санкционной политики в западных медиа. Мы убеждены, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе.
0: Журналист Илья Азар признает, что далеко не совсем согласен с Рогозиным, но считает попытку его высылки опасным прецедентом.
3: Я далеко не во всем согласен с Леонидом, но, разумеется, не считаю его прокремлевским пропагандистом. Поэтому присоединяюсь к письму в защиту Леонида Рогозина, которое подготовили коллеги и журналисты в изгнании. Как пишет Лиза Маетная, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе.
0: Константин Эгерт обращает внимание на интервью Рогозина «Медузе».
4: В интервью Рогозина «Медузе» лично меня шокировал вот какой момент. Журналист никак не отреагировал на слова Леонида о том, что происходящее с ним садизм со стороны властей Латвии. Любое СМИ, которое хотя бы раз сообщало о судьбе украинских военнопленных, Виктории Рощиной или Александра Скобова, не может оставить это гротескное по уровню самомнения и солипсизма заявление без хотя бы одного уточняющего вопроса. Коллеги из «Медузы» смогли.
0: Бажена Рынска подробно разбирает позицию Рогозина. Она не разделяет многие его взгляды, но считает, что право на судебную защиту должно сохраняться независимо от политических убеждений.
5: Формально Рогозина признали фигурой нон-грата по факту оправдания российской агрессии. На самом деле, конечно, Рогозин – антиоккупант. Он уехал после Крым-Наша, и нерушимость границ 91 года – его основная скрепа. Свою нынешнюю позицию он объясняет тем, что не верит, что Украина сейчас может вернуть все оккупированные земли военным путем. Он выступает за переговоры и считает, что часть западных политиков ставит противостояние с Россией выше сохранения украинских жизней. И какая-то логика в этом есть. Нам тут, в Латвии, выгодно. выгодна война, ведь пока украинцы воюют с Путиным, он к нам сюда не придет. А если все вдруг договорятся, кто будет следующий? Ландгалия? Сувалки? Рогозин таки, да, наговорил много для меня сомнительного, да еще и пропагандисту Аарону Мате интервью дал. Я категорически не поклонница его нарративов и не его политический единомышленник, но защищать право Рогозина на судебную защиту не означает соглашаться с его оценкой действий Кремля.
0: Егор Куроптев занимает противоположную позицию. Он считает публикации Рогозина прокремлевской дезинформацией, а действия Латвии оправданными.
1: В первый раз услышал фамилию российского журналиста Леонида Рогозина из-за шума вокруг его депорта из Латвии, где он прожил 12 лет, как я понял. Прочитал его собственную колонку в The American Conservative. Больше такого пропагандистского бреда читать не хочу. Да, Леонид Рогозин распространяет на западной аудитории прокремлевскую дезинформацию. Нет, доказательств, что он это делает, по заказу нет. Да, Латвия имеет полное право в условиях войны и угрозы войны России с самой Латвией выгнать пропагандиста. Для меня тут вопросов к Латвии нет. Я вывез из-под запрета выезда с десяток активистов из Армении. Снял сотни банов на въезд активистов из России в Грузию, помог получить пару сотен виз и гумок. Если бы ко мне пришли с просьбой помогать Рогозину, ни при каких обстоятельствах, если речь не о депорте в тюрьму в России, помогать бы не стал и считал бы решение властей Латвии верным и запоздалым.
0: Анастасия Кириленко напоминает, что российская пропаганда уже много лет угрожает странам Балтии и считает, что деятельность Рогозина необходимо рассматривать в этом контексте.
2: Оказывается, российский оппозиционный журналист Леонид Рогозин на чистом английском языке, находясь в Латвии, несколько лет вещал о том, что НАТО вынудило Путину начать войну, а Украина – коррумпированная страна из Латвии. Я замечаю, что часть российских релокантов почему-то очень нервничают, когда цитируют пропаганду и рекомендуют просто не смотреть. Но все-таки «Россия-1» на 9 мая 2026 года показала фильм о том, что мы снова освободим Прибалтику от пособников фашистов. Кстати, в 2014 году пропагандисты вещали о Даугавпилской Народной Республике. Это можно найти в архивах. Да что-то она не создалась. Спойлер. Помешало членство Латвии в НАТО. А по Первому каналу пропагандист Владимир Корнилов в 2026-м призвал перейти ручеек и освободить русских в Эстонии. Вот лишь один пример творчества Рогозина об агрессии НАТО. Но латыши терпели это несколько лет, пока терпение лопнуло. Рогозин делал это в эфирах известного англоязычного пропагандиста Аарона Мате.
0: Журналист Михаил Фишман лично знаком с Рогозином и работал с ним в одной редакции. Он категорически не согласен с тем, что его бывшего коллегу называют кремлевским пропагандистом.
3: Я лично знаю Леонида Рогозина и работал с ним в одной редакции в 2000-х годах. Я могу не соглашаться со всеми его высказываниями, но изображать его кремлевским пропагандистом – безумие и позор. Для меня это прямое посягательство на свободу слова.
0: Ким Космачев с иронией относится к кампании в защиту Рогозина.
4: Если у кого душа болит за умученного латвийскими спецслужбами российского журналиста Леонида Рогозина, у которого грозят отобрать латвийские ВНЖ, то можете подписать жалобу в Спортлото. То есть, сорян, в ООН. Только помните, что за латвийских журналистов ни Рогозин, ни его защитнички не впишутся никогда.
0: Сам Леонид Рогозин считает происходящее политическим преследованием.
1: Решение объявить меня персоной нон-грата продиктовано стремлением лишить меня возможности добиться справедливости в суде, поскольку дело, как открыто признают вовлеченные в нападки высокопоставленные политики, развалится. Именно поэтому я расцениваю происходящее как акт политического преследования. Этой угрозе сопутствует кампания по дискредитации, в которой участвуют ультраправые ресурсы, ведущие информационную войну и распространяющие фейковые новости с целью намеренного искажения моих взглядов на конфликт. Цель этой атаки – разрушить мою жизнь и заставить замолчать меня как заметный голос в публичной дискуссии о российско-украинской войне.
0: Блогер с ником профессор Преображенский предлагает разделять две вещи – это право человека высказывать свои взгляды и право иностранного гражданина жить в конкретной стране.
3: Человек, лишенный права находиться в Латвии, вполне может и дальше продолжать работать журналистом. Тем СМИ, в которых публикуется Рогозин, никто не мешает и дальше с ним сотрудничать. Да, Латвию не устраивает политическая позиция Рогозина, и Латвия публично об этом говорит устами своих официальных лиц. Но Латвия не запрещает Рогозину его позицию высказывать. Латвия разрешает себе избавиться от присутствия Рогозина на своей территории. Это не одно и то же. Если Рогозин будет лишен права жить в Латвии, это вообще никак не означает, что он будет лишен права заниматься журналистикой и высказывать свое мнение.
0: Блогер Майкл Наки обращает внимание на то, что аргументы Рогозина востребованы не только в русскоязычной среде. Он объясняет, как подобные идеи используются западными политическими движениями, выступающими против помощи Украине.
4: Расхождение во мнениях о Рогозине далеко не только российская история. Он писал по-английски. На Западе есть целая экосистема пересекающихся мировоззрений, дающих свободу их интерпретации. Тезисы о том, что Запад сам способствовал конфликту своей политикой в отношении России, что украинские власти несут ответственность за продолжение войны, а прекращение западной военной помощи и переговоры с Россией должны стать приоритетом, могут служить аргументами для российской пропаганды, для западных популистских и националистических движений, выступающих по разнообразным причинам против поддержки Украины и пересмотра отношений с Россией. Это заметно и в дискуссиях в англоязычном X.
0: Журналистка-расследователь Ирина Браган считает высылку человека за его взгляды недопустимой. При этом она напоминает, что сама много лет занимается расследованием деятельности российских спецслужб.
5: Никто не должен подвергаться наказанию за выражение своего мнения. Я говорю, опираясь на свой опыт. Я занимаюсь расследованием деятельности российских спецслужб уже 26 лет и заплатила за это довольно высокую цену. Высылать Рогозина из Латвии за его взгляды неправильно.
0: Юлия Латынина не просто защищает Рогозина, но и высоко оценивает его политические взгляды и аналитические способности.
5: Леонид Рогозин – великолепный журналист и политический философ, и один из тех, кто первым начал говорить на темы, являющиеся абсолютным табу в среде прозападных НКО. Отдельно отмечу, что Леонид Рогозин, он пишет по-английски, уровнем и качество анализа превосходит на 1000% всю 1000 говорящих голов. Как я уже сказала, Рогозин не только журналист, это человек, который умеет осмысливать и описывать, политический философ. Прилагаю здесь его великолепную статью про российскую оппозицию 2024 года, цитирую. «Российскую оппозицию бросили под путинский бульдозер вместе с Украиной, чтобы утолить аппетит западного милитаристского лобби к конфликту с Россией. Это огромный слон в комнате». В такой рамке российские эмигранты сводятся к оплачиваемым Западом, инфовоинам и полезным идиотам, которые работают против будущего своей страны, а не за прекрасную Россию будущего, как Навальный называл свой проект демократического перехода. То, что такого человека выгоняют, говорит о многом.
0: Канадский журналист Аарон Маттей тоже выступает в защиту Рогозина.
1: Рогозин – критик Путина, однако, поскольку он также ставит под сомнение пропаганду вокруг прокси войны на Украине, в глазах неоконов он становится апологетом России.
0: Журналист и редактор Бен Арис предупреждает, что возможная высылка Рогозина способна нанести ущерб репутации самой Латвии.
3: «Я знаю Леонида много лет. Он один из самых проницательных наблюдателей за Россией в конфликте с Украиной. Он не пророссийский. Этот ярлык слишком легко вешает на любого, кто говорит то, что не хотят слышать сторонники проукраинской риторики. Если Латвия пойдет на этот шаг, это станет черным пятном на ее демократической репутации и, по иронии судьбы, сыграет на руку Кремлю, подтверждая доводы Путина о двойных стандартах Запада и его прокси-войне против России. Ведь Запад должен отстаивать ценности, подобные свободе слова, а не опускаться до мелочной травли».
0: Экономист Константин Сонин признается, что относится к Рогозину как к провокатору, а не серьезному аналитику.
4: «У меня смешанные чувства. Я всегда думал о Рогозине скорее как о тролле, чем как серьезном аналитике. Он гораздо успешнее вызывал гнев в интернете, чем добивался признания со стороны экспертов. И выгнать кого-то из страны за то, что он плохой аналитик, кажется сомнительным. С другой стороны, страны Балтии, включая Латвию, исключительно поддерживали Украину и беженцев из путинской России. И все, что они полагают правильным для своей внутренней безопасности, хорошо».
0: Пользователь под псевдонимом Дарактенус предлагает взглянуть на ситуацию гораздо проще. И напоминает, что жизнь за пределами Евросоюза не заканчивается.
1: «Мне нравится, как россияне ведут себя так, будто изгнание из ЕС – смертный приговор. В мире насчитывается более 70 стран, куда россияне могут въезжать без визы».
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В Варшаве прошел 15-й форум «Свободной России». Организаторы снова собрали политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов, чтобы обсудить, как противостоять путинскому режиму и какой должна быть Россия после него. Главный тезис форума – никаких компромиссов с Кремлем. Победа Украины, усиление давления на Москву и поддержка тех, кто борется против российской власти. Обсуждение самого форума быстро вышло за пределы его официальной повестки, потому что одни участники говорят о важности таких встреч и необходимости объединять противников войны, другие жалуются, что форум превратился в мероприятие, где из года в год обсуждают одни и те же вопросы, а о самой России вспоминают все реже. Ну и скандалом закончилось участие предпринимателя Андрея Караваека, которого российские журналисты связывают с рейдерскими захватами предприятий. Критики форума задаются вопросом, а вот как человек с такой репутацией оказался среди тех, кто обсуждает борьбу с диктатурой и будущее демократической России? Да и других вопросов, как всегда, масса. Что делать? Разрабатывать план на будущее? Добиваться помощи Украине? Или пытаться работать с теми, кто остался в России? Политик Гарри Каспаров сформулировал главную позицию организаторов форума.
3: В эти опасные дни мы хотим заявить о том, что компромисс с Кремлем, основанный на политическом эгоизме и отказе от глобальной солидарности, приведет к катастрофе. Путь к миру не может лежать через предательство. Мы знаем, что перед европейскими народами сегодня стоит окончательный выбор – помочь Украине выстоять или признать поражение демократии.
0: Журналист Илья Азар съездил на форум в Варшаву и остался не слишком впечатлен. По его мнению, мероприятие постепенно теряет смысл, а его участники все дальше уходят от проблемы самой России.
4: «Я все-таки добрался до форума «Свободной России» в Варшаве. Ездил из экономии на ночных автобусах и написал оттуда репортаж для издания «Вот так». Что хочу сказать? Первое. Кажется, форум себя исчерпал. Во всяком случае, драйва ноль. Какие-то попытки хоть чем-то заинтересовать участников или журналистов исчезли напрочь. Здравствуйте, 4 дискуссии, посредине обед, до свидания. Второе. Невозможно постоянно обсуждать одно и то же. Нужны какие-то необычные темы, но есть проблема. Третье. Россияне и Россия участников форума не интересуют, только как бойцы РДК или диверсанты, а интересует их геополитика, Украина, Европа, развал России и россияне-эмигранты, то есть они сами. Даже выборы, которые были меньше месяца назад, никак не обсудили. Четвертое. Зирку из «Легиона свободы России» и Волобуева из «Черной искры» было интереснее всего слушать, хоть кто-то делом занят. Пятое. У Каспарова кончаются деньги. Кофейные автоматы в фойе работали строго с 13 до 14 часов во время обеда. Никогда такого не видел.
0: Наталья Шевшукова рассказывает о собственном выступлении. Она предупреждает, что борьба с диктатурой не должна превращаться в попытку установить новую диктатуру. Пусть и под другими лозунгами.
2: Что необычного произошло на форуме «Свободной России»? Проходила в Варшаве, позвали выступить, предупредила, что строем не хожу, обрадовались, морально подготовились. Сказала, что с диктатурой нельзя бороться другой диктатурой. То, что предлагали некоторые участники, а именно не доверять злому народу, держать его под присмотром, а то и под внешним управлением, это и есть диктатура. Если говорим о деколонизации или о децентрализации, то придется как раз этому народу доверять. Идея децентрализации может найти отклик участия региональных, а тем более муниципальных элит, которым сейчас навязывают все ту же, так и не ликвидированную до конца административно-командную систему. Сказала, что собираюсь вернуться, и сказала, чем конкретно буду заниматься. Это, конечно, шок-сенсация. Российский политик, который говорит не об абстракциях и не о создании смыслов, а о конкретике. Вот и весь ужас и шок-контент.
0: Владимир Васильев резко критикует выступление Альфреда Коха. По его мнению, рассуждения бывшего российского чиновника о войне и будущем Украины оказались неожиданно близки к аргументам кремлевской пропаганды.
6: На форуме «Свободной России» особенно отличился отважный борец с путинским режимом Альфред Кох. Он сообщил, что все украинцы хотят в состав России, только нацист и наркоман Зеленский почему-то противится этому. Любой украинец, которого в наручниках везут на фронт, мечтает, чтобы Украина наконец-то капитулировала. То, что после вхождения в состав России этот же украинец в лучшем случае будет ехать в наручниках в концлагерь, а в худшем лежать трупом после расстрела, господин Кок счел излишним упомянуть. Участники форума, раз уж пошло такое речи и спускание, предложили позвать Соловьева. Господин Кох с радостью поддержал эту инициативу.
0: Сергей Резник обращает внимание на одного из участников форумов, как раз на предпринимателя Андрея Каравайка.
3: Разыскиваемый лидер крупного российского ОПС Покровский нашелся на форуме «Свободной России». Скрывшийся от своих конкурентов СФСБ и Генеральной прокуратуры РФ, известнейший в России рейдер и бандит Андрей Каравайка нашелся на форуме «Свободной России». Организаторы и основатели форума, кажется, не совсем понимали, кого они пригласили для участия в мероприятии. Теперь бывший чиновник, супруг экс-сенаторши Ирины Рукавишниковой и рейдер Андрей Каравайко выступает как почетный спикер на форуме «Свободной России» в Варшаве, рассуждая о диктатуре Кремля и о том, что бизнес у него отобрали из-за украинской фамилии. Что не сделаешь, чтобы получить статус политического и не быть экстрадированным на многострадальную родину?
0: Виталий Ватановский продолжает тему Андрея Каравайко. Он подробно описывает обвинения в адрес бывших владельцев концерна «Покровский» и считает его участие в форуме серьезной репутационной проблемой для организаторов.
4: Главный рейдер концерна «Покровский» записался в оппозицию. Объявленный в международный розыск, лидер крупного организованного преступного сообщества «Покровские» и бывший сотрудник полпредства президента в Южном федеральном округе Андрей Каравайко стал спикером оппозиционного 15-го форума «Свободной России» в Варшаве. Он с Евгенией Чириковой и Геннадием Гудковым выступил по теме «Диктатуры без норм и красных линий». Концерн «Покровский» захватывал агропредприятия в Краснодарском крае и Ростовской области с помощью заказных судебных решений и уголовных дел, на которые были так щедры в Следственном комитете. Владельцы концерна «Каравайко» и Аркадий Чебанов ломали через колено судьбы фермеров, а их безопасник, бывший сотрудник ФСБ в Новороссийске Сергей Ячкалов, ногой открывал двери в кабинеты судей и следователей. Сейчас владельцы в Испании и Дубае. Обмочившийся при задержании полковник Ячкалов получил 20 лет колонии. Коррумпировавший следователей и судей рейдер теперь почетный спикер оппозиционного форума. Вместе с Альфредом Кохом, Гарри Каспаровым, Марком Фейгином и другими персонами. Начало поста – все, что нужно знать о российской правоохранительной системе. Окончание – все, что нужно знать об институте репутации среди российской несистемной оппозиции.
0: Елена Романова тоже вспоминает историю концерна «Покровский».
5: Сейчас Каравайко говорит, что попал под раздачу за то, что не захотел легализовывать краденое украинское зерно, которое шло на экспорт через терминалы Ростовской области. Думаю, это туфта. На этих ребятах реальная кровь. Какое там краденое зерно? За бабки они бы человеческую расчлененку повезли, не то что зерно. Им достался солидный кусок от владений Цапков, кстати. И в Кущевской многие люди так до сих пор и не верят, что те зверства учинили забуревшие солидные цапки. Оно им 100 лет не тарахтело. Они ворочали зелеными миллионами, были в почете, в законе и в шоколаде. А тут вдруг цапок спьяну вспомнил, что Аметов 8 лет назад якобы убил его дядю и пошел так жутко мстить. Другого мотива в деле не было. После задержания нескольких суток в СИЗО то ли Майкопа, то ли Владикавказа цапка на суд привезли с выбитыми передними зубами и полностью сломленным. А потом и вовсе он умер в камере. Уф, столько всего накатило от этого видео, столько всего можно вспомнить, связанного с этими ребятами. Половина его команды села, кстати. Те адвокаты, которые подкупали, фабриковали, угрожали. А это сидит на форуме среди уважаемых людей и говорит ровно то, что «Новая газета» писала 8 лет назад и за что он подал на эту газету в суд.
0: Политолог Иван Преображенский задается более общим вопросом. Как оппозиционному движению выбирать союзников и спонсоров, если происхождение их денег и прошлые поступки вызывают сомнения?
1: Замкнутый круг российской коррупции и организованной, успешно, преступности рвется только благодаря независимым и честным журналистам, как-то не банально. Нужны ли такие спонсоры, союзники и попутчики оппозиционному движению? Это не про форум «Свободной России», если что. Я вот у таких людей не раз брезговал брать деньги даже на что-то хорошее. Но они же честно не расскажут. Каждый раз надо проверять. Бывают ведь и бизнесмены в России, которые не убивали никого и не заказывали преступления против конкурентов.
0: Политолог Александр Морозов предлагает посмотреть на форум с другой стороны. Он вспоминает, как Гарри Каспаров еще много лет назад предупреждал об угрозах со стороны путинского режима и объясняет, почему считает его позицию последовательной.
3: В 2004 году в Wall Street Journal вышла статья Гарри Каспарова, в которой он жестко писал, что Путин уже сделал выбор и поворачивает систему к советским методам управления. Тогда это казалось слишком радикальной оценкой. В 2008 году он опубликовал второй такой громкий текст, и в нем он прямо написал, что вслед за Грузией путинская Россия вторгнется в Украину. В 2015 году он выступал в Сенате США, к этому времени уже год шла война, надежды возлагались на урегулирование. Гарри тогда четко сказал, путинизм – это раковая опухоль, вылечить ее невозможно, и тогда прямо призвал к поставкам оружия Украине. Всякий раз он оказывался прав, его прогноз был стратегически точным. Попытки как-то играть с этим режимом, полагаться на гражданское участие, на нас миллионы, мы здесь власть, дипломатия, якобы направленная на смягчение угроз, которые источает этот режим, все это было только фоном, на котором необоримо расползалась эта раковая опухоль. Я с большим уважением отношусь к его последовательной позиции сегодня и к тому, что продолжается форум «Свободной России», созданный в 2016 году по его инициативе.
0: Журналистка Ксения Ларина благодарит организаторов за возможность встретиться с коллегами и единомышленниками.
2: Итак, я побывала в Варшаве на форуме «Свободной России». Я увидела людей и обнялась со многими. Я увидела людей в полный рост, а не по пояс в Ютьюбе. Люди разные, есть высокие, есть не такие высокие, но у них есть вторая половина фигуры. Хочу сказать спасибо за приглашение, потому что это был удивительный шанс выйти из кадра и обнять друг друга. Что касается содержания разговоров, думаю, что этот форум лишний раз продемонстрировал право выбора. С кем ты, российский гражданин? С кем ты, если не поддерживаешь войну? С кем ты, если противно тебе от сводок пропаганды? Я рада, что у участников форума есть однозначный ответ. Мы за Украину.
0: Блогер Ариэль Эмет остался доволен мероприятием. Он выделяет несколько спикеров, отмечает качество дискуссии, считает, что форум оказался полезным и интересным.
4: Очередной форум «Свободной России» завершился в Варшаве. С удовольствием послушал спикеров Андрея Волна, Михаила Крутихина и Анастасию Шевченко с Натальей Шевшуковой. Гарри Каспаров был, как всегда, точен в прогнозах и резок в оценке ситуации, но это как раз та правда, которую нужно доносить до людей. Альфред Кох циничен, но прав в оценках перспектив. Было эстетически приятно смотреть, как управлял дискуссией Константин фон Эггерт, и это делало мероприятие интересным и запоминающимся. С другими выступающими был согласен не со всеми, но их точка зрения тоже была интересна. В общем, мероприятие было полезное и интересное, и плюс ко всему нескучное. Респект организаторам.
0: Художница Катя Марголис пишет, что дискуссию о будущем России необходимо начинать с переосмысления ее имперского прошлого. Причем ждать окончания войны для этого не надо.
5: Впрочем, разные точки зрения и перспективы нужны именно для полной картины. Затем и нужен форум, который я бы переименовала в форум «Свободной России, свободных от России». Но главное другое. Я не считаю, что преодоление прошлого должно начаться после войны. Мы живем в нелинейную цифровую эпоху, в мире социальных сетей и мгновенного распространения информации. Эту работу, уже давно запоздавшую, нужно делать прямо сейчас, пока имперское прошлое ежедневно убивает людей в настоящем. И начинать следует с устройство самой дискуссии об этом. Она изоморфна явлению, которое призвано критически осмыслить.
0: Дмитрий Шушарин отнесся к форуму крайне скептически. Он сомневается в эффективности подобных эмигрантских организаций и резко критикует состав ее участников.
3: 15-й форум «Свободной России» звучит столь же анекдотично, как антивоенный комитет России, как российская платформа в ПАСЕ, как прекрасная Россия будущего. Во всех этих конторах по заготовке рогов и копыт половина участников под контролем Москвы, а другая половина мечтает оказаться под этим контролем. И получают западные гранты, прогнозируя падение кремлевского режима в ближайшие месяцы. Кто финансирует всю эту свистобратию, как и всякие русские книжные форумы, спрашивать неприлично. Это хамство и непростительная простота. Но ведь проекты пишут, планы составляют, собираются Россию обустраивать вместе с убийцами и подонками, которые сейчас там всем заправляют.
0: Николай Полозов подводит итог с другой стороны. Он считает, что демократическое будущее России невозможно без победы Украины.
1: При всем разнообразии подходов нас объединяет принципиальное понимание. Победа Украины отвечает не только интересам украинского народа, защищающего свою свободу и независимость, но и интересам тех россиян, которые хотят видеть свою страну свободной от диктатуры и агрессивной имперской политики. Убежден, что будущее демократической России невозможно построить на попытках дистанцироваться от войны или занять позицию стороннего наблюдателя. Оно начинается с признания ответственности за происходящее и конкретных действий, направленных на прекращение российской агрессии. Именно поэтому считаю особенно важным, чтобы подобные встречи становились не просто площадкой для обмена мнениями, но и возможностью для новых знакомств, сотрудничества и совместных инициатив.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. «Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: „Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей“. Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей». Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
3: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
2: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал, и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
3: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997-м осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
2: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
3: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, Но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
2: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
3: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
2: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
3: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь? Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в части Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, они исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
2: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
3: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронена в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
2: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
3: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
2: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
3: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если последствия изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
2: Иван Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
3: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
2: Сербская журналистка Ивана Георгиевна.

0: расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
1: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
0: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
1: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
0: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
1: А если мы говорим об обращениях в международные инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже. Ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, ну, это было раз, там, они расстреляли человека, и сами же там

0: проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Представляется будущее России.
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
1: Свобода – это возможность выбора.
10: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
11: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
10: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
11: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
12: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
13: Привет, это Виктор Кульганик.
14: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
13: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
14: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков. Его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
13: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
14: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
13: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песней памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
14: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
9: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословенно это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
13: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
14: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в новосибирском академгородке.
15: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
14: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
16: Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
13: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
14: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
13: Конечно.
14: «Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее». И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
13: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь, перекуем мечи и орала на интегралы, радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня, это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм, он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в Новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там. Но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волк». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что, знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию.
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатления сохраняются по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил такую веселую злость. Я прошел здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен, и вот этим обкомовским молодчиком им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи», а потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена в лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх. Учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал. А потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг мне понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Это действительно был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом.
3: Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
3: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака. Не ломило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча нет, никакая не свеча, горела люстра.

0: поле с саваньем, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это предсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Папа.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
5: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
4: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
6: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
1: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
6: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть, я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
7: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет? Это внезапно пережило его поколение, это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое. Такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена. Да? Бывали хуже времена, но не было подлей.
1: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни «Памяти Пастернака», вспоминает журналист Владимир Раевский.
8: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни «Памяти Пастернака». И вот тогда я впервые услышал этот караул.
9: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
8: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
6: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
10: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть. Я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
11: Я недаром написал в одной из своих песен, песни «Памяти Пастернака», «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
6: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
11: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови. И это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог. А снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу. И челка московского снова под выстрелы пляшет на лбу.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
6: И на настоящем времени. Пока-пока.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью, выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода», слушайте по пятницам в 6 вечера.
13: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
14: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
15: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
16: Очень настороженно.
17: Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
18: Я не употребляю информацию.
16: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
19: По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
13: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
21: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
13: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
21: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
22: Говорит Радио Свобода.
23: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
22: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
23: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
24: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Среди прочего, новый скандал в русскоязычной эмиграции. На этот раз вокруг журналиста Леонида Рогозина, которого латвийские власти намерены объявить персоной нон-грата. Рогозин много лет живет в Латвии и публикуется в западных изданиях. Он выступает против российского вторжения в Украину, но одновременно критикует западную санкционную политику, призывает к переговорам с Москвой и высказывает взгляды, которые его оппоненты считают созвучными кремлевской пропаганде. Роман Попков считает, что публикации Рогозина не просто совпадают с интересами Кремля, но и способны повлиять на поддержку Украины с западными странами.
25: И небогатые умы верят ему, этому Рогозину, именно потому, что он же не Владимир Соловьев и не Тина Канделаки, а типа независимый журналист со строчкой про BBC в портфолио. Та ложь, те передергивания и манипуляции, которые он выдает, влияют на происходящее, как... увеличивают возможности всех союзников Кремля на всех европейских выборах, усиливают голоса тех, кто требует уменьшения поддержки Украины. Рогозин прямо и осознанно работает на то, чтобы у Украины было меньше ракет ПВО, на то, чтобы очередной реактивный шахет с большей вероятностью проломил крышу в доме кого-то из жителей Киева. Он работает на то, чтобы Европа меньше думала о противодействии спецслужбам Кремля, чтобы агентам России было проще шастать по континенту и убивать тех, кого захочется. Вот реальная цена деятельности Рогозина и таких, как он. Рогозин работает именно на это, а вовсе не на мир, потому что мир путинской России не нужен.
24: Журналистка Елизавета Маетная выступила в защиту Рогозина и предложила коллегам подписать обращение к специальным докладчикам ООН.
0: Российские журналисты в изгнании направляют срочное обращение к спецдокладчикам ООН по свободе слова и защите правозащитников в поддержку Леонида Рогозина. Присоединяйтесь к подписям. В Латвии запущена процедура объявления независимого журналиста Леонида Рогозина персоной нон-грата. Причиной латвийские официальные лица открыто называют его профессиональную деятельность, аналитические статьи и критику санкционной политики в западных медиа. Мы убеждены, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе.
24: Журналист Илья Азар признает, что далеко не совсем согласен с Рогозиным, но считает попытку его высылки опасным прецедентом.
2: «Я далеко не во всем согласен с Леонидом, но, разумеется, не считаю его прокремлевским пропагандистом. Поэтому присоединяюсь к письму в защиту Леонида Рогозина, которое подготовили коллеги и журналисты в изгнании. Как пишет Лиза Маетная, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе».
24: Константин Эгерт обращает внимание на интервью Рогозина «Медузе».
3: В интервью Рогозина «Медузе» лично меня шокировал вот какой момент. Журналист никак не отреагировал на слова Леонида о том, что происходящее с ним садизм со стороны властей Латвии. Любое СМИ, которое хотя бы раз сообщало о судьбе украинских военнопленных, Виктории Рощины или Александра Скобова, не может оставить это гротескное по уровню самомнения и солипсизма заявление без хотя бы одного уточняющего вопроса. Коллеги из «Медузы» смогли.
24: Бажена Рынска подробно разбирает позицию Рогозина. Она не разделяет многие его взгляды, но считает, что право на судебную защиту должно сохраняться независимо от политических убеждений.
4: Формально Рогозина признали фигурой нон-грата по факту оправдания российской агрессии. На самом деле, конечно, Рогозин – антиоккупант. Он уехал после Крым-наши, и нерушимость границ 91 года – его основная скрепа. Свою нынешнюю позицию он объясняет тем, что не верит, что Украина сейчас может вернуть все оккупированные земли военным путем. Он выступает за переговоры и считает, что часть западных политиков ставит противостояние с Россией выше сохранения украинских жизней. И какая-то логика в этом есть. Нам тут, в Латвии, выгодна война, ведь пока украинцы воюют с Путиным, он к нам сюда не придет. А если все вдруг договорятся, кто будет следующий? Ландгалия? Сувалки? Рогозин таки, да, наговорил много для меня сомнительного, да еще и пропагандисту Аарону Мате интервью дал. Я категорически не поклонница его нарративов и не его политический единомышленник, но защищать право Рогозина на судебную защиту не означает соглашаться с его оценкой действий Кремля.
24: Егор Куроптев занимает противоположную позицию. Он считает публикации Рогозина прокремлевской дезинформацией, а действия Латвии оправданными.
25: В первый раз услышал фамилию российского журналиста Леонида Рогозина из-за шума вокруг его депорта из Латвии, где он прожил 12 лет, как я понял. Прочитал его собственную колонку в The American Conservative. Больше такого пропагандистского бреда читать не хочу. Да, Леонид Рогозин распространяет на западной аудитории прокремлевскую дезинформацию. Нет, доказательств, что он это делает, по заказу нет. Да, Латвия имеет полное право в условиях войны и угрозы войны России с самой Латвией выгнать пропагандиста. Для меня тут вопросов к Латвии нет. Я вывез из-под запрета выезда с десяток активистов из Армении. Снял сотни банов на въезд активистов из России в Грузию, помог получить пару сотен виз и гумок. Если бы ко мне пришли с просьбой помогать Рогозину, ни при каких обстоятельствах, если речь не о депорте в тюрьму в России, помогать бы не стал и считал бы решение властей Латвии верным и запоздалым.
24: Анастасия Кириленко напоминает, что российская пропаганда уже много лет угрожает странам Балтии и считает, что деятельность Рогозина необходимо рассматривать в этом контексте.
0: Оказывается, российский оппозиционный журналист Леонид Рогозин на чистом английском языке, находясь в Латвии, несколько лет вещал о том, что НАТО вынудило Путину начать войну, а Украина – коррумпированная страна из Латвии. Я замечаю, что часть российских релокантов почему-то очень нервничают, когда цитируют пропаганду и рекомендуют просто не смотреть. Но все-таки «Россия-1» на 9 мая 2026 года показала фильм о том, что мы снова освободим Прибалтику от пособников фашистов. Кстати, в 2014 году пропагандисты вещали о Даугавпилской Народной Республике. Это можно найти в архивах. Да что-то она не создалась, спойлер, помешало членство Латвии в НАТО. А по Первому каналу пропагандист Владимир Корнилов в 2026-м призвал перейти ручеек и освободить русских в Эстонии. Вот лишь один пример творчества Рогозина об агрессии НАТО. Но латыши терпели это несколько лет, пока терпение лопнуло. Рогозин делал это в эфирах известного англоязычного пропагандиста Аарона Мате.
24: Журналист Михаил Фишман лично знаком с Рогозином и работал с ним в одной редакции. Он категорически не согласен с тем, что его бывшего коллегу называют кремлевским пропагандистом.
2: Я лично знаю Леонида Рогозина и работал с ним в одной редакции в 2000-х годах. Я могу не соглашаться со всеми его высказываниями, но изображать его кремлевским пропагандистом – безумие и позор. Для меня это прямое посягательство на свободу слова.
24: Ким Космачев с иронией относится к кампании в защиту Рогозина.
3: Если у кого душа болит за умученного латвийскими спецслужбами российского журналиста Леонида Рогозина, у которого грозят отобрать латвийские ВНЖ, то можете подписать жалобу в Спортлото. То есть, сорян, в ООН. Только помните, что за латвийских журналистов ни Рогозин, ни его защитнички не впишутся никогда.
24: Сам Леонид Рогозин считает происходящее политическим преследованием.
5: Решение объявить меня персоной нон-грата продиктовано стремлением лишить меня возможности добиться справедливости в суде, поскольку дело, как открыто признают вовлеченные в нападки высокопоставленной политики, развалится. Именно поэтому я расцениваю происходящее как акт политического преследования. Этой угрозе сопутствует кампания по дискредитации, в которой участвуют ультраправые ресурсы, ведущие информационную войну и распространяющие фейковые новости с целью намеренного искажения моих взглядов на конфликт. Цель этой атаки – разрушить мою жизнь и заставить замолчать меня как заметный голос в публичной дискуссии о российско-украинской войне.
24: Блогер с ником «Профессор Преображенский» предлагает разделять две вещи – это право человека высказывать свои взгляды и право иностранного гражданина жить в конкретной стране.
2: Человек, лишенный права находиться в Латвии, вполне может и дальше продолжать работать журналистом. Тем СМИ, в которых публикуется Рогозин, никто не мешает и дальше с ним сотрудничать. Да, Латвию не устраивает политическая позиция Рогозина, и Латвия публично об этом говорит устами своих официальных лиц. Но Латвия не запрещает Рогозину его позицию высказывать. Латвия разрешает себе избавиться от присутствия Рогозина на своей территории. Это не одно и то же. Если Рогозин будет лишен права жить в Латвии, это вообще никак не означает, что он будет лишен права заниматься журналистикой и высказывать свое мнение.
24: Блогер Майкл Наки обращает внимание на то, что аргументы Рогозина востребованы не только в русскоязычной среде. Он объясняет, как подобные идеи используются западными политическими движениями, выступающими против помощи Украине.
3: Расхождение во мнениях о Рогозине далеко не только российская история. Он писал по-английски. На Западе есть целая экосистема пересекающихся мировоззрений, дающих свободу их интерпретации. Тезисы о том, что Запад сам способствовал конфликту своей политикой в отношении России, что украинские власти несут ответственность за продолжение войны, а прекращение западной военной помощи и переговоры с Россией должны стать приоритетом, могут служить аргументами для российской пропаганды, для западных популистских и националистических движений, выступающих по разнообразным причинам против поддержки Украины и пересмотра отношений с Россией. Это заметно и в дискуссиях в англоязычном X.
24: Журналистка-расследователь Ирина Браган считает высылку человека за его взгляды недопустимой. При этом она напоминает, что сама много лет занимается расследованием деятельности российских спецслужб.
4: Никто не должен подвергаться наказанию за выражение своего мнения. Я говорю, опираясь на свой опыт. Я занимаюсь расследованием деятельности российских спецслужб уже 26 лет и заплатила за это довольно высокую цену. Высылать Рогозина из Латвии за его взгляды неправильно.
24: Юлия Латынина не просто защищает Рогозина, но и высоко оценивает его политические взгляды и аналитические способности.
4: Леонид Рогозин – великолепный журналист и политический философ, и один из тех, кто первым начал говорить на темы, являющиеся абсолютным табу в среде прозападных НКО. Отдельно отмечу, что Леонид Рогозин, он пишет по-английски, уровнем и качество анализа превосходит на 1000% всю 1000 говорящих голов. Как я уже сказала, Рогозин не только журналист, это человек, который умеет осмысливать и описывать, политический философ. Прилагаю здесь его великолепную статью про российскую оппозицию 2024 года, цитирую. «Российскую оппозицию бросили под путинский бульдозер вместе с Украиной, чтобы утолить аппетит западного милитаристского лобби к конфликту с Россией. Это огромный слон в комнате». В такой рамке российские иммигранты сводятся к оплачиваемым Западом инфовоинам и полезным идиотам, которые работают против будущего своей страны, а не за прекрасную Россию будущего, как Навальный называл свой проект демократического перехода. То, что такого человека выгоняют, говорит о многом.
24: Канадский журналист Аарон Маттей тоже выступает в защиту Рогозина.
25: Рогозин критик Путина, однако, поскольку он также ставит под сомнение пропаганду вокруг прокси войны на Украине, в глазах неоконов он становится апологетом России.
24: Журналист и редактор Бен Арис предупреждает, что возможная высылка Рогозина способна нанести ущерб репутации самой Латвии.
2: «Я знаю Леонида много лет. Он один из самых проницательных наблюдателей за Россией в конфликте с Украиной. Он не пророссийский. Этот ярлык слишком легко вешает на любого, кто говорит то, что не хотят слышать сторонники проукраинской риторики. Если Латвия пойдет на этот шаг, это станет черным пятном на ее демократической репутации и, по иронии судьбы, сыграет на руку Кремлю, подтверждая доводы Путина о двойных стандартах Запада и его прокси-войне против России. Ведь Запад должен отстаивать ценности, подобные свободе слова, а не опускаться до мелочной травли».
24: Экономист Константин Сонин признается, что относится к Рогозину как к провокатору, а не серьезному аналитику.
3: «У меня смешанные чувства. Я всегда думал о Рогозине скорее как о тролле, чем как серьезном аналитике. Он гораздо успешнее вызывал гнев в интернете, чем добивался признания со стороны экспертов. И выгнать кого-то из страны за то, что он плохой аналитик, кажется сомнительным. С другой стороны, страны Балтии, включая Латвию, исключительно поддерживали Украину и беженцев из путинской России. И все, что они полагают правильным для своей внутренней безопасности, хорошо».
24: Пользователь под псевдонимом Дарактенус предлагает взглянуть на ситуацию гораздо проще. И напоминает, что жизнь за пределами Евросоюза не заканчивается.
25: «Мне нравится, как россияне ведут себя так, будто изгнание из ЕС – смертный приговор. В мире насчитывается более 70 стран, куда россияне могут въезжать без визы».
24: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В Варшаве прошел 15-й форум «Свободной России». Организаторы снова собрали политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов, чтобы обсудить, как противостоять путинскому режиму и какой должна быть Россия после него. Главный тезис форума – никаких компромиссов с Кремлем. Победа Украины, усиление давления на Москву и поддержка тех, кто борется против российской власти. Обсуждение самого форума быстро вышло за пределы его официальной повестки, потому что одни участники говорят о важности таких встреч и необходимости объединять противников войны, другие жалуются, что форум превратился в мероприятие, где из года в год обсуждают одни и те же вопросы, а о самой России вспоминают все реже. Ну и скандалом закончилось участие предпринимателя Андрея Караваека, которого российские журналисты связывают с рейдерскими захватами предприятий. Критики форума задаются вопросом, а вот как человек с такой репутацией оказался среди тех, кто обсуждает борьбу с диктатурой и будущее демократической России? Да и других вопросов, как всегда, масса. Что делать? Разрабатывать план на будущее? Добиваться помощи Украине? Или пытаться работать с теми, кто остался в России? Политик Гарри Каспаров сформулировал главную позицию организаторов форума.
2: «В эти опасные дни мы хотим заявить о том, что компромисс с Кремлем, основанный на политическом эгоизме и отказе от глобальной солидарности, приведет к катастрофе. Путь к миру не может лежать через предательство. Мы знаем, что перед европейскими народами сегодня стоит окончательный выбор – помочь Украине выстоять или признать поражение демократии».
24: Журналист Илья Азар съездил на форум в Варшаву и остался не слишком впечатлен. По его мнению, мероприятие постепенно теряет смысл, а его участники все дальше уходят от проблемы самой России.
3: «Я все-таки добрался до форума «Свободной России» в Варшаве. Ездил из экономии на ночных автобусах и написал оттуда репортаж для издания «Вот так». Что хочу сказать? Первое. Кажется, форум себя исчерпал. Во всяком случае, драйва ноль. Какие-то попытки хоть чем-то заинтересовать участников или журналистов исчезли напрочь. Здравствуйте, 4 дискуссии, посредине обед. До свидания. Второе. Невозможно постоянно обсуждать одно и то же. Нужны какие-то необычные темы, но есть проблема. Третье. Россияне и Россия участников форума не интересуют. Только как бойцы РДК или диверсанты. А интересует их геополитика, Украина, Европа, развал России и россияне-эмигранты, то есть они сами. даже выборы, которые были меньше месяца назад, никак не обсудили. Четвертое. Зирку из «Легиона свободы России» и Волобуева из «Черной искры» было интереснее всего слушать, хоть кто-то делом занят. Пятое. У Каспарова кончаются деньги. Кофейные автоматы в фойе работали строго с 13 до 14 часов во время обеда. Никогда такого не видел.
24: Наталья Шевшукова рассказывает о собственном выступлении. Она предупреждает, что борьба с диктатурой не должна превращаться в попытку установить новую диктатуру, пусть и под другими лозунгами.
0: Что необычного произошло на форуме «Свободной России»? Проходила в Варшаве, позвали выступить, предупредила, что строем не хожу, обрадовались, морально подготовились. Сказала, что с диктатурой нельзя бороться другой диктатурой. То, что предлагали некоторые участники, а именно не доверять злому народу, держать его под присмотром, а то и под внешним управлением, это и есть диктатура. Если говорим о деколонизации или о децентрализации, то придется как раз этому народу доверять. Идея децентрализации может найти отклик у части региональных, а тем более муниципальных элит, которым сейчас навязывают все ту же, так и не ликвидированную до конца административно-командную систему. Сказала, что собираюсь вернуться, и сказала, чем конкретно буду заниматься. Это, конечно, шок-сенсация. Российский политик, который говорит не об абстракциях и не о создании смыслов, а о конкретике. Вот и весь ужас и шок-контент.
24: Владимир Васильев резко критикует выступление Альфреда Коха. По его мнению, рассуждения бывшего российского чиновника о войне и будущем Украины оказались неожиданно близки к аргументам кремлевской пропаганды.
25: На форуме «Свободной России» особенно отличился отважный борец с путинским режимом Альфред Кох. Он сообщил, что все украинцы хотят в состав России, только нацист и наркоман Зеленский почему-то противится этому. Любой украинец, которого в наручниках везут на фронт, мечтает, чтобы Украина наконец-то капитулировала. То, что после вхождения в состав России этот же украинец в лучшем случае будет ехать в наручниках в концлагерь, а в худшем лежать трупом после расстрела, господин Кок счел излишним упомянуть. Участники форума, раз уж пошло такое речи и спускание, предложили позвать Соловьева. Господин Кох с радостью поддержал эту инициативу.
24: Сергей Резник обращает внимание на одного из участников форумов, как раз на предпринимателя Андрея Каравайка.
2: Разыскиваемый лидер крупного российского ОПС Покровский нашелся на форуме «Свободной России». Скрывшийся от своих конкурентов СФСБ и Генеральной прокуратуры РФ, известнейший в России рейдер и бандит Андрей Каравайка нашелся на форуме «Свободной России». Организаторы и основатели форума, кажется, не совсем понимали, кого они пригласили для участия в мероприятии. Теперь бывший чиновник, супруг экс-сенаторши Ирины Рукавишниковой и рейдер Андрей Каравайко выступает как почетный спикер на форуме «Свободной России» в Варшаве, рассуждая о диктатуре Кремля и о том, что бизнес у него отобрали из-за украинской фамилии. Что не сделаешь, чтобы получить статус политического и не быть экстрадированным на многострадальную родину?
24: Виталий Ватановский продолжает тему Андрея Каравайка. Он подробно описывает обвинения в адрес бывших владельцев концерна «Покровский» и считает его участие в форуме серьезной репутационной проблемой для организаторов.
3: Главный рейдер концерна «Покровский» записался в оппозицию. Объявленный в международный розыск, лидер крупного организованного преступного сообщества «Покровский» и бывший сотрудник полпредства президента в Южном федеральном округе Андрей Каравайко стал спикером оппозиционного 15-го форума «Свободной России» в Варшаве. Он с Евгенией Чириковой и Геннадием Гудковым выступил по теме «Диктатуры без норм и красных линий». Концерн «Покровский» захватывал агропредприятия в Краснодарском крае и Ростовской области с помощью заказных судебных решений и уголовных дел, на которые были так щедры в Следственном комитете. Владельцы концерна «Каравайко» и Аркадий Чебанов ломали через колено судьбы фермеров, а их безопасник, бывший сотрудник ФСБ в Новороссийске Сергей Ячкалов, ногой открывал двери в кабинеты судей и следователей. Сейчас владельцы в Испании и Дубае обмочили

0: то, что зерно. Им достался солидный кусок от владений Цапков, кстати. И в Кущевской многие люди так до сих пор и не верят, что те зверства учинили забуревшие и солидные Цапки. Оно им 100 лет не тарахтело. Они ворочали зелеными миллионами, были в почете, в законе и в шоколаде. А тут вдруг Цапок спьяну вспомнил, что Аметов 8 лет назад якобы убил его дядю и пошел так жутко мстить. Другого мотива в деле не было. После задержания нескольких суток в СИЗО то ли Майкопа, то ли Владикавказа Цапка на суд привезли с выбитыми передними зубами и полностью сломленным, а потом и вовсе он умер в камере. Уф, столько всего накатило от этого видео, столько всего можно вспомнить, связанного с этими ребятами. Половина его команды села, кстати. Те адвокаты, которые подкупали, фабриковали, угрожали. А это сидит на форуме среди уважаемых людей и говорит ровно то, что «Новая газета» писала 8 лет назад и за что он подал на эту газету в суд.
1: Политолог Иван Преображенский задается более общим вопросом. Как оппозиционному движению выбирать союзников и спонсоров, если происхождение их денег и прошлые поступки вызывают сомнения?
2: Замкнутый круг российской коррупции и организованной, успешно, преступности рвется только благодаря независимым и честным журналистам, как-то не банально. Нужны ли такие спонсоры, союзники и попутчики оппозиционному движению? Это не про форум «Свободная Россия», если что. Я вот у таких людей не раз брезговал брать деньги даже на что-то хорошее. Но они же честно не расскажут. Каждый раз надо проверять. Бывают ведь и бизнесмены в России, которые не убивали никого и не заказывали преступления против конкурентов.
1: Политолог Александр Морозов предлагает посмотреть на форум с другой стороны. Он вспоминает, как Гарри Каспаров еще много лет назад предупреждал об угрозах со стороны путинского режима и объясняет, почему считает его позицию последовательной.
3: В 2004 году в Wall Street Journal вышла статья Гарри Каспарова, в которой он жестко писал, что Путин уже сделал выбор и поворачивает систему к советским методам управления. Тогда это казалось слишком радикальной оценкой. В 2008 году он опубликовал второй такой громкий текст, и в нем он прямо написал, что вслед за Грузией путинская Россия вторгнется в Украину. В 2015 году он выступал в Сенате США. К этому времени уже год шла война, надежды возлагались на урегулирование. Гарри тогда четко сказал, путинизм – это раковая опухоль, вылечить ее невозможно, и тогда прямо призвал к поставкам оружия Украине. Всякий раз он оказывался прав, его прогноз был стратегически точным. Попытки как-то играть с этим режимом, полагаться на гражданское участие, на нас миллионы, мы здесь власть, дипломатия, якобы направленная на смягчение угроз, которые источает этот режим, все это было только фоном, на котором необоримо расползалась эта раковая опухоль. Я с большим уважением отношусь к его последовательной позиции сегодня и к тому, что продолжается форум «Свободной России», созданный в 2016 году по его инициативе.
1: Журналистка Ксения Ларина благодарит организаторов за возможность встретиться с коллегами и единомышленниками.
4: Итак, я побывала в Варшаве на форуме «Свободной России». Я увидела людей и обнялась со многими. Я увидела людей в полный рост, а не по пояс в Ютубе. Люди разные, есть высокие, есть не такие высокие, но у них есть вторая половина фигуры. Хочу сказать спасибо за приглашение, потому что это был удивительный шанс выйти из кадра и обнять друг друга. Что касается содержания разговоров, думаю, что этот форум лишний раз продемонстрировал право выбора. С кем ты, российский гражданин? С кем ты, если не поддерживаешь войну? С кем ты, если противно тебе от сводок пропаганды? Я рада, что у участников форума есть однозначный ответ. Мы за Украину.
1: Блогер Ариэль Эмет остался доволен мероприятием. Он выделяет несколько спикеров, отмечает качество дискуссии, считает, что форум оказался полезным. Интересным.
5: Очередной форум «Свободной России» завершился в Варшаве. С удовольствием послушал спикеров Андрея Волна, Михаила Крутихина и Анастасию Шевченко с Натальей Шевшуковой. Гарри Каспаров был, как всегда, точен в прогнозах и резок в оценке ситуации, но это как раз та правда, которую нужно доносить до людей. Альфред Кох циничен, но прав в оценках перспектив. Было эстетически приятно смотреть, как управлял дискуссией Константин фон Эггерт, и это делало мероприятие интересным и запоминающимся. С другими выступающими был согласен не со всеми, но их точка зрения тоже была интересна. В общем, мероприятие было полезное и интересное, и плюс ко всему не скучное. Респект организаторам.
1: Художница Катя Марголис пишет, что дискуссию о будущем России необходимо начинать с переосмысления ее имперского прошлого. Причем ждать окончания войны для этого не надо.
0: Впрочем, разные точки зрения и перспективы нужны именно для полной картины. Затем и нужен форум, который я бы переименовала в форум свободной России и свободных от России. Но главное другое. Я не считаю, что преодоление прошлого должно начаться после войны. Мы живем в нелинейную цифровую эпоху, в мире социальных сетей и мгновенного распространения информации.

0: Эту работу, уже давно запоздавшую, нужно делать прямо сейчас, пока имперское прошлое ежедневно убивает людей в настоящем. И начинать следует с устройства самой дискуссии об этом. Она изоморфна явлению, которое призвано критически осмыслить.
1: Дмитрий Шушарин отнесся к форуму крайне скептически. Он сомневается в эффективности подобных эмигрантских организаций и резко критикует состав ее участников.
2: 15-й форум «Свободной России» звучит столь же анекдотично, как антивоенный комитет России, как российская платформа в ПАСЕ, как прекрасная Россия будущего. Во всех этих конторах по заготовке рогов и копыт половина участников под контролем Москвы, а другая половина мечтает оказаться под этим контролем. И получают западные гранты, прогнозируя падение кремлевского режима в ближайшие месяцы. Кто финансирует всю эту свистобратию, как и всякие русские книжные форумы, спрашивать неприлично. Это хамство и непростительная простота. Но ведь проекты пишут, планы составляют, собираются Россию обустраивать вместе с убийцами и подонками, которые сейчас там всем заправляют.
1: Николай Полозов подводит итог с другой стороны. Он считает, что демократическое будущее России невозможно без победы Украины.
3: При всем разнообразии подходов нас объединяет принципиальное понимание. Победа Украины отвечает не только интересам украинского народа, защищающего свою свободу и независимость, но и интересам тех россиян, которые хотят видеть свою страну свободной от диктатуры и агрессивной имперской политики. Убежден, что будущее демократической России невозможно построить на попытках дистанцироваться от войны или занять позицию стороннего наблюдателя. Оно начинается с признания ответственности за происходящее и конкретных действий, направленных на прекращение российской агрессии. Именно поэтому считаю особенно важным, чтобы подобные встречи становились не просто площадкой для обмена мнениями, но и возможностью для новых знакомств, сотрудничества и совместных инициатив.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
3: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
4: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту. А с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
3: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
2: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешены. Они инвестиционную активность не тормозят.
3: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно, а вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным, глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания «Инсайдер», в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну, не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
5: «Деловая Россия» – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, к которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
2: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета.
5: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки, в первую очередь для предпринимателей, зарабатывающих собственным трудом. Также предлагается снизить порог выручки для НДС по автоматизированной упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 до 20 миллионов рублей. Среди других предложений – отмена патентной системы налогообложения, которой активно пользуются микробизнес. Кроме того, «Деловая Россия» хочет отменить региональные льготы по упрощенной системе налогообложения, ввести социальные взносы для тех, кто получает большую часть дохода в виде процентов и дивидендов, а также вернуть налог на наследство и дарение при сумме свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, сам глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире «Бизнес ФМ» опроверг публикацию РБК и назвал документ старыми консервами.
6: Скорее, это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы.
5: В ответ на это руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал полный текст предложения «Деловой России» в своем личном телеграм-канале.
7: Я считаю, что общественная дискуссия по важным вопросам – это интересно и полезно. Предпочтительнее сюрпризов после решений в вакууме и полной тишине.
5: Как обнаружило издание «Инсайдер», в этом документе сведения о событиях сентября этого года и атаках беспилотников, происходивших с июля. То есть называть их старыми консервами не совсем корректно. Экономист Борис Луцит написал, что, по его мнению, глава «Деловой России» действует в интересах властей, а не бизнеса.
8: Кажется, что он в большей степени представляет те договоренности, которые пару лет назад достиг с каким-то начальством в обмен на какие-то привилегии.
5: Крупному бизнесу «Деловая Россия» предлагает, напротив, снизить налог на прибыль, расширить льготы по федеральному инвестиционному вычету и разрешить ограничивать импорт при наличии своего инновационного продукта. Минфин подтвердил РБК, что получил предложение «Деловой России», рассмотрел их и посчитал, что они требуют дополнительной комплексной проработки.
3: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте, рад вас видеть.
9: Здравствуйте, взаимно рад.
3: Как вы думаете, что вообще это было вот с этими предложениями, прогорев перед форумом «Деловой России»? Мы ожидаем его начала, но все никак там Путин с ними, видимо, по видеосвязи они состыкуются.
9: Вы знаете, я неплохо знаю Алексея Репика. Я был членом экспертного совета «Деловой России», еще когда там был до Репика Борис Титов, бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей, да. И я, конечно, прекрасно понимаю, куда дует ветер, и что предлагает там и Репик с «Деловой России», и что предлагает Александр Шокин с Российским союзом промышленных предпринимателей, да. Они спасают себя. То есть они спасают крупный бизнес, скажем так, золотую сотню Форбса. Там, и Репик — это отнюдь не представитель какого-то среднего, потому что более малого бизнеса, да. Это очень крупный бизнесмен. Там всем известные бренды «Е-аптека», онлайн-сервис по заказу лекарств, фармацевтика AirFarm, крупная российская фармацевтическая корпорация, он там совладелец, венчурные фонды в биофармацевтику, медицинские стартапы, RGV Capital, да. То есть это вся история, которая очень близка к государству, тем более, которая получила огромное финансирование после начала войны с Украиной. Мы видим, что вот отрасли, скажем так, здравоохранения, вот производство медикаментов, фармацевтика на подъеме. Потому что в нее вливают огромные средства, и, соответственно, это все очень сильно там потребляется, там, в том числе на фронте и там везде. Вот, поэтому они пытаются выслужиться. Они прекрасно понимают, что, значит, в бюджете денег нет, война будет продолжаться, бюджет на ближайшие 3 года максимально военный и милитаризованный, и конца и края вот этой всей мясорубки не видно. Дефицит бюджета, накопленный только с 22 по 26 год, уже превышает 20 триллионов рублей. Это то, как расходы превысили доходы с начала войны с Украиной. На ближайшие 3 года Минфин ожидает как минимум дефициты выше 5 триллионов рублей. То есть 16 триллионов за 3 года реально будет больше. Ну и, соответственно, в Кремле Путин ищет деньги. И каждый бизнесмен, который приходит к нему, пытается выслужиться, показать, что мы не временщики, мы здесь навсегда, мы никуда деньги страны выводить не будем. Хотя, конечно, выводит, это капитал из России достигает триллионов рублей ежегодно. И сейчас об этом уже в Кремле прямо говорят. Но, в общем, они пытаются найти вариант, как вот найти деньги на войну, на финансирование дефицита бюджета, но желательно не за свой счет. То есть желательно вот взять и перебросить всю эту фискальную нагрузку с крупных компаний, с крупных корпораций, с тех, кто получил какие-то там хотя бы на бумаге доходы в прошлом году, размазать тонким слоем по всей экономике вот эти все предложения по отмене льгот для упрощенной системы налогообложения, для патентной системы, которым пользовался микробизнес и малые предприятия, и которые кормили и давали деньги как раз в региональный бюджет, а не федеральный бюджет. Вот эти все предложения, что давайте поднимем общую ставку налога на прибыль для всего бизнеса в России, там, его и так поднимали с 20 до 25% год назад, давайте еще поднимем там до 26-27%, но чтобы платили как бы вот все, а не только те, кто что-то там заработал на гособоронзаказе, на военных заказах, там, фармацевтике, либо где-то там на экспорте каких-то отдельных видов сырья, там, золото, например, либо драгоценные там металлы и прочее. Вот, и понятно, что эта риторика очень нравится Кремлю, то есть Путину очень нравится, что бизнесмены вот проявляют такую инициативу и сами инициируют вот тему про повышение налогов. Они такие патриоты, все поддерживают, сплотились вокруг верховной власти, все поддерживают там СВО, войну. все для фронта, все для победы, как сказал министр финансов Силуанов, презентует этот бюджет на ближайшие 3 года. И, соответственно, это способ, чтобы у тебя не отняли бизнес. Потому что, извините меня, на 8 триллионов рублей Генеральная прокуратура отжала, давайте скажем честно, это именно не национализация, это именно конфискация бизнеса, потому что никакой выплаты и компенсации бизнесу не было. А вот конфисковали бизнесы, там более чем, что там, по-моему, пару сотен уже компаний за последние 4 года. Поэтому вот мы видим, как бизнес сам уже больше 500 000 000 рублей добровольных взносов якобы внес в бюджет. Ну, понятно, что они были добровольно принудительные, потому что если ты как бы не скинешься на финансирование военных расходов и дыры в бюджете, то у тебя могут и бизнес отнять по указу 604 по введению временного управления, прекрасно понимаю.
3: Я вас перебью, но учитывая, да, пафос понятен, все для фронта и так далее, понятно, что уже заплатили, больше не хочется, но ощущение, что какая-то игра в горячую картошку. А теперь давайте вот эти вот заплатят, вот эти господа. Это мой такой первый такой полувопрос, я бы так, наверное, сказал, скорее комментарий. А второе, вот мы, конечно, сегодня говорим скорее о предложениях в деловой России, недослитых, так сказать, и недоподтвержденных, но насколько они вообще реализуемы и каковы последствия, вот это хочется уточнить.
9: Это тот самый случай, когда надо хоть что-то предлагать, независимо от того, насколько нереализуемой, глупой и откровенно идиотской является затея. То есть, понятное дело, что крупный бизнес пытается максимально, скажем так, себе от налоговую нагрузку скинуть. Мы видим, что все больше и больше компаний становятся убыточными. Давайте эти цифры приведем, чтобы не мы здесь с вами сгущали краски. Даже по оценке Росстата в России уже 11 отраслей из 70 с лишним вот таких макроотраслей экономики являются убыточными. Это и металлурги, это и угольщики, это и пассажирские перевозки, и транспортная система, значит, там и часть финансовой системы, и сельское хозяйство, и прочее-прочее, да. И мы видим, что за первые, значит, 7 месяцев текущего года доля компаний, которые работают с убытком, у которых вот убытки больше, чем прибыли, составляет уже 34%. Каждая третья компания, 22 тысячи крупных и средних компаний, которые отслеживают Росстат, а мелкий бизнес он вообще не отслеживает, только это крупные компании он видит, являются убыточными. И прибыли в экономике в среднем падают третий год подряд, за первые 7 месяцев текущего года на 17%. То есть компании затянули пояса, все деньги дают на уплату там, налогов, на высокую ключевую ставку, ставки по кредитам, на какую-то там закупку за покрытие текущих расходов и издержек при падающем спросе. Ну и, соответственно, вот мы видим, что экономика становится такой вот планово-убыточным токсичным активом. И в этой ситуации поднимать еще налоги, там, особенно на малый бизнес, микробизнес, на самозанятых, ну, это просто-напросто добить и без того умирающую вот эту мелкую там гаражную экономику, стимулировать бегство еще больше в кэш. То есть, условно говоря, в этой ситуации, если еще сейчас будут отменять налоговые какие-то преференции и льготы для малого бизнеса, для самозанятых, надо понимать, что, во-первых, это разрушение региональных бюджетов, потому что все инициативы Репика и Шохина ни о чем, что давайте мы из регионов деньги заберем и пустим их в федеральный бюджет, потому что все эти режимы на профессиональную деятельность и упрощенная система на малый бизнес, они все платили налоги именно в региональные бюджеты. А из региональных бюджетов как раз-таки строят школы, больницы, поликлиники, ремонтируют дороги, платят зарплаты бюджетникам, врачам, учителям, финансируют скорую помощь. Если в регионах не будет денег, соответственно, начнется вот эта полноценная социально-экономическая катастрофа и разрушение уже без того терпящих бедствия регионов. Поэтому, то есть это еще большее перераспределение денег из региона в Москву, а в регионах тоже дефицит бюджета. 1,5 триллиона рублей дыра в регионах в целом за прошлый год. В этом году будет больше 2 триллионов точно. И уже 70% регионов являются убыточными с дефицитом. Там огромные долги, там сейчас долги эти будут списывать, там реструктурировать. За 30-й год Путин объявил программу. То есть, другими словами, вот собрать деньги не получится, налоги поднимем, бизнес еще больше уйдет в кэш. Население и бизнес выводят рекордными темпами деньги со счетов. Мы эти цифры с вами озвучивали. 3 триллиона 400 миллиардов рублей. 1,5% ВВП практически вывели из банков население и бизнес с февраля месяца.
3: Давайте вот как раз вот про кэш немножко подробнее поговорим, о побеге в кэш, как вы это сформулировали. Ну и в целом еще есть такие новости о том, как бегут-то еще и от самой профессии предпринимателей, поскольку предпринимательская жилка больше совершенно ничего не гарантирует, как и желание. Немножко издалека начну. Мне хочется еще отдельно отметить вот это подобострастие Репика на той встрече с Путиным через такой элемент. В лучших традициях экономического блока в разговоре с ним, с Путиным, я имею в виду, Репик игнорирует слона в комнате, войну с Украиной, ну и говорит о внешнем давлении.
2: За четверть века у нас экономика страны прошла очень серьезный путь. Был огромный такой масштабный рост 2000-х. Потом был кризис 2008-го, потом были первые санкции 2014, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
3: Ну, как будто это внешнее давление, оно взялось само по себе. Скорее всего, санкции имеет в виду господин Репик. И еще большой вопрос, кто вообще давит сильнее, снаружи или изнутри, налогами и поборами. И есть ли двум последним, куда еще расти? По этому поводу уже крупные предприниматели жалуются, не первый день, не первый год, но вот есть свежее интервью. Жалуются они и на падение инвестиций, а потенциальные малые предприниматели вообще не собираются становиться этими самыми предпринимателями. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
10: У меня есть деньги?
11: Нет.
10: Я всем должен?
11: Угу.
10: А я плохо сплю по ночам?
11: Да.
12: От популярных рилсов до разговоров с миллиардерами. Ведение бизнеса в России в условиях повышенного давления налогового и прочего – главная тема осенних разговоров, когда правительство уже представило проект бюджета, но он еще не принят, и можно что-то изменить.
13: Предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.
12: Слова президента, сказанные в феврале 2024-го, сейчас вспоминать не принято. Война затянулась, налоги повышали неоднократно. Налог на доходы физических лиц уже в 2025-м стал прогрессивным. С 2027-го пятиступенчатую шкалу распространяют и на пассивные доходы. Но война все съедает, требуя еще и еще. Самое простое пожелание сформулировал в Государственной Думе коммунист. Первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Анатолий Локоть.
14: Чтобы все усилия концентрировались для достижения конкретных целей – выпуска конкретной продукции, сдачи конкретных объектов, а не освоения бюджетной массы денег. Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть вот от этой войны, в преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех равномерно, на всех граждан нашей страны.
12: В публичных разговорах ухудшающиеся условия принято называть встречным ветром. Сравнение не раз употребил в недавнем интервью один из ведущих российских предпринимателей Владимир Потанин, говоря о том, что дальнейшее повышение налогов вызовет только сокращение доходов бюджета. При уменьшении прибыли не с чего будет стричь.
4: Происходит довольно, ну, такая серьезное изъятие прибыли у компаний самых разных, от малых до крупных, и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшие несколько лет это станет ключевой внутренней проблемой, не считая внешних.
12: Полемика крупного бизнеса с правительством проявилась и в публичном споре министра финансов с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Антон Силуанов сказал, что опасения компаний учтены и с ними договорились о механизме налога на сверхдоходы. Александр Шохин тут же это опроверг.
7: Бизнес готов участвовать в поиске решений, обеспечивающих дополнительные бюджетные доходы. Но при этом я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы.
12: Рост российской экономики в первые годы большой войны, обусловленный госвложениями в военно-промышленный сектор, подошел к концу. В 2025-м он был всего 1%. И если цель – высокие и устойчивые темпы роста экономики, лучше не позволять разрастаться государственному сектору. Это говорит глава Центра макроэкономических исследований Сбера и главный экономист ВЭБ-РФ Александр Исаков. По его мнению, рубеж находится в диапазоне 30-40%. Россия близка к нему, но эти границы лучше не пересекать. Почти 17 миллионов россиян заняты простейшим бизнесом и оформлены как самозанятые. Почти 28 миллионов заняты бизнесом малым и средним. Несмотря на встречный ветер, число предприятий в этой сфере выросло за год на 3,5%. Это данные газеты «Ведомости». По статистике сервисов «Суперджоб» и «Контурфокус», желающих открывать свой бизнес в ухудшающихся российских условиях стало меньше. В прошлом году работу по найму предпочитали 34% россиян, сейчас таких 40%. Анекдотичную иллюстрацию положение малого бизнеса приводит телеграм-канал «База». На рынке платного секса, формально запрещенном, но существующем под вывеской «прочих персональных услуг», происходит переход с самозанятости в индивидуальные предприниматели, а чаще предпринимательницы. Увеличились расходы, строже стал банковский контроль и еще больше приветствуется оплата наличными.
3: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, хочется с инвестиций начать. Тут Владимир Путин начал выступление на форуме «Деловой России», пишет «Коммерсант». И Путин там говорит, российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Ну, вот словно то, что ему нашептал как раз-таки господин Рябик пару дней назад. И перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. А как вообще вернуть-то инвестиции при такой налоговой стратегии?
9: Рябик говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Это все очень логично. То есть Путину нравится риторика, что все сплочены вокруг Кремля, вокруг него лично. Все поддерживают. Никто не говорит слово вслух «война», «война с Украиной», «санкции». Это вот там встречные ветры какие-то, значит, беспрецедентное давление внешнее. Но ни в коем случае нельзя говорить, что все эти проблемы и тяготы, и повышение налогов, НДСов, НДФЛа, и безумно высокая ключевая ставка, растущая стоимость денег, кризис неплатежей, значит, неподъемные ставки по кредиты по ипотекам, падение инвестиций, падение доходов у многих людей. Это все связано именно с геополитикой, с войной. Про это нельзя говорить. Да, это за скобками остается, как сказали правильно. Значит, по поводу инвестиций, их нет, их не будет в ближайшие годы. Обратите внимание, что это уже официальная позиция Минэкономразвития. Даже Росстат и Минэк признали, что в прошлом году инвестиции упали на 2,5%. Инвестиции в основные фонды, в заводы, в машины, станки, оборудование, в модернизацию производства, в расширение выпуска товаров, в наем работников, да, в этом году за первое полугодие минус 10% падения, рекордное с 2009 года, 16 лет такого обрушения не было со времен того дальнего кризиса. И следующий год тоже там в лучшем случае в бюджет заложили нулевую динамику, но макропрогнозы даже Минэка были, что до 2028 года инвестиции расти не будут, а в инвестиции заносят в том числе и гособоронзаказ. Любой танк, любая пушка, любой беспилотник, любое военное средство поражения противника с какой-то электронной компонентой считается товаром длительного пользования со сроком больше года, это автоматом инвестиции. То есть это не имеет никакого отношения к гражданскому производству, к насыщению товарной массой прилавков магазина. Поэтому это чистая инфляция. То есть в России значительный объем инвестиций – это просто война и инфляция. Это накачка экономики деньгами.
3: Более того, это еще не такая инфляция, которая рискует сгореть послезавтра. Я имею в виду танк или любой другой.
9: Он
3: совершенно точно предназначен буквально для этого.
9: Это одноразовое средство. Как только оно вылетело, оно больше не возвращается. Это просто пустая трата денег, ресурсов, материалов и налогоплательщиков, и денег, которые с них собрали. Поэтому вот обратите внимание, что Рябик тоже подводил тому, что Владимир Владимирович, мы вас слышим, вот мы инвестиции, инвестиционная фаза, она нам нужна, потому что все прежние источники роста экономики исчерпаны. Путин сам это признал, выступая в Госдуме, что, как говорит, поговаривают экономисты, что предыдущий рост, который был, а рост-то был всего 2 года, в 2023-2024 году по 4,5%, и то благодаря проеданию ФНБ, резервов, продажу золота, увеличение в 2-3 раза военных расходов, выпуск как раз таки военной продукции, и все. В 2022 году был даже официальный спад экономики пару процентов, в 2025 году темпы роста обнулились, и сейчас, по большому счету, все. Но только 2 года был тот самый рост, которым Путин хвастается. Мы за это все проели и влезли в огромные долги, на неоплатные там на многие десятилетия вперед, и сейчас дальше набирают долги. То есть, и они играют на этой истории, что вот нам нужны инвестиции, мы готовы, но давайте-ка тогда вы нам какие-нибудь такие налоговые преференции, давайте какие-нибудь нам какие-то там инвестиционные сертификаты, что-то там мы это можем, капитальные вложения вычитать из налога на прибыль, получать какой-то сертификат, это потом рефинансировать там под банковский займ. То есть это вся история о том, что помочь, скажем так, терпящему бедствия крупнику, крупному бизнесу, вот как-то его поддержать. Вот давайте мы это все... Вот, а это что значит? Это потери для бюджета. Это вычет из поступлений по налогам. А как это перераспределить? А давайте сбросим на самозанятых, на ИПшников, на упрощенку, на патентную систему, на рестораны, кафе, там, на рынке, там, на тех, кто как-то подрабатывает там, за таксистом, либо сдает в найм квартиру, либо работает репетитором. С них будем больше собирать. Понятное дело, что будет массовое уклонение, визга будет много, шерсти собрать не удастся, и еще больше будет процветать теневая экономика, вот возвращаясь в 90-е годы, что называется, все будут уходить там массово в кэш, что сейчас, в принципе, происходит. Поэтому инвестиций не будет, а если не будет инвестиций, то у вас не будет и экономики, потому что экономический рост завтра, поступление налогов в бюджет завтра, пенсии, зарплаты завтра, это инвестиции сегодня. Если у вас 3 года, даже по оценке Минэкономики, будет инвестиционный спад, то это значит, что ваша экономика без того сырьевая и без того технологически отсталая, зависимая целиком полностью от импорта из Китая, она дальше будет становиться все более примитивной и дальше отставать от конкурентов, и никакого экономического роста не будет.
3: Поэтому даже экономический рост... Простите, что я вас перебью, чтобы просто успеть нам с вами еще один момент обсудить. Вот господин Потанин предупреждал, мы его цитировали в нашем сюжете, что дальнейшее повышение налогов может только привести к сокращению доходов бюджета. Получается ли, что налогообложение в России прямо сейчас, оно достигло той высшей точки, после которой начинаются как раз-таки уже попытки, вот то, о чем вы говорите, ухода в кэш и так далее. То есть если перевести Потанина на человеческий, бизнес собирается уходить в кэш прямо сейчас?
9: Бизнес уходит, крупному бизнесу это сделать немножко тяжелее, они выводят деньги из России через внешнюю торговлю, через все эти платформы А7 известные, да, не возвращая валютную выручку в страну, в том числе, вот малый бизнес и средний, да, они уходят в кэш, население снимает деньги, наплевав на то, что там доходности обещают банки 14-15% годовых, там, по новым деньгам до 18 плюс, даже 19%. Но все понимают, что впереди идет инфляционная волна, инфляционный шок, люди снимают деньги, бизнес дает скидки, если вы рассчитываетесь наличными, и, в принципе, вот эта система процветает, и это даже признал Путин, сказав, что это уже, скажем так, требует реагирования, нужно бороться, нужно обелять экономику, это один из приоритетов государства. И вот поэтому мы видим, что на фоне падающей экономики, падающих гражданских отраслей, когда гражданка падает сейчас на 6-8%, даже по оценке лояльного Кремлю ЦМАКПа, которым руководит брат министра обороны Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа, а забираемость налога НДС растет на 27% за январь-сентябрь. На 3 триллиона рублей собрали больше НДС. Они его, с одной стороны, подняли, а с другой стороны, стали его начислять вообще всем подряд. И малым бизнесом, и кафешкам, и ресторанам, там, и каким-то предприятиям, которые еще недавно были микропредприятия. Сейчас еще на посылки введут эти все сборы. Там, сейчас конфеты обложат новыми акцизами, там, леденцы, мармелад. Сейчас все пойдет, поедет по полной катушке. Да? Ну и плюс тарифы ЖКХ, не забываем, подняли на 16-17%, даже по оценке Росстата. Там, получили рекордный рост цен, инфляции. Там, за одну неделю прошедшую там, почти на 1%. Вот. Так что инвестиции, я не знаю, где они собрались все брать, их не будет. И даже Шокин Александр, глава профсоюза олигархов РСПП, сказал, что что-то у нас пока не складывается. Нет у нас ни денег, кредит дорогой, рынков сбыта нету, налоги повышают, рабочая сила дорогая, потому что всех там либо из страны уезжают, либо на фронт забрали, либо на военные предприятия, ну и, соответственно, и технологий нет. И где взять, непонятно, потому что оборудование с его завозом, с его поставками тоже есть проблемы. Поэтому я бы сказал так, что бизнес будет предлагать сейчас, чтобы у него не отняли активы по повышению налогов, и они будут все предлагать какие-то новые инициативы. Давайте здесь введем налог, а давайте здесь там на газировку, здесь на конфеты, здесь на какие-нибудь там чебуречные кафешки, здесь на какие-то посылки.
3: Только главное нас не трогать, получается такая история. У нас-то тут все-таки
9: не хочет, и все деньги выводят из страны, а то капитала там составляет триллионы рублей ежегодно. Про это даже там помощник Путина Андрей Кобяков заявил, Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме, что мы тут создаем такие перспективы, а деньги не вкладывают. Деньги почему-то нет длинных денег, деньги из страны утекают. И дальше будет больше утекать, потому что все понимают, что впереди только инфляция, печатный станок, эмиссия. И, соответственно, вот через девальвацию, инфляцию будут пытаться обесценивать свои долги и финансировать дыру в бюджете. Другого варианта нет.
3: Но тем ироничнее получается, что полномочный по защите прав предпринимателей теперь как раз-таки Александр Шохин, который, по всей видимости, защищает только крупный бизнес. Я так завершаю наш с вами сегодняшний разговор. Еще, конечно, хочется очень коротко уточнить. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но что произойдет, если и когда вот это налоговое давление, оно дожмет большинство желающих вообще открывать собственное дело? Вот мы в сюжете упоминали, что таковых стало намного больше. Меньше же желающих, давайте так от обратного пойдем, меньше желающих в принципе начать свое дело.
9: Хороший вопрос. Вся статистика показывает нарастающий демографический кризис российских предприятий. Да раньше даже, есть такая даже вкладка в статистике Росстата «Демография предприятий и организаций». Да? И мы видим, что последние годы количество закрытых, ликвидированных компаний превышает количество открывшихся. Причем последние месяцы, последние полгода об этом уже кричит в полный рост даже Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший госбанк страны, 40% всех банковских активов у него. И он прекрасно видит, что идут колоссальные неплатежи, колоссальные просрочки, что компании закрываются, ликвидируются. Если раньше по 3-4 тысячи предприятий и микробизнесов закрывалось, сейчас уже по 15 в месяц тысяч. Это рост в 3-4 раза. Соответственно, что это значит? Что у вас не будет поступлений по налогам, не будет доходов там, по страховым взносам, в бюджетный фонд, в небюджетный фонд, в пенсионный фонд. У вас людей будут увольнять, либо они уходить будут в серую зону, не платя все меньше налогов, да? Поэтому быть предпринимателем сейчас в современной России, это надо быть камикадзе, надо быть самоубийцей, мазохистом, потому что ты ничего никому не продал, у тебя огромные издержки, расходы, твои товары горят на складах Вайлдберриса там, либо Озона, у тебя там все растет, дорожает, а ты уже должен налоги платить. Тебе уже сказали, ребят, простите, никакой прощенки не будет.
3: И нет никакой гарантии, что они не будут еще выше. Владислав, у нас уже не заканчивается время эфира, вынужден вас перебить. Но благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Жуковский был сегодня с нами, подводя итоги последних, так сказать, инициатив, внезапно оказавшихся в распоряжении журналистов. О новых событиях расскажем вам завтра. До свидания и будьте свободны. Редактор

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу хвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждается в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
5: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Перм. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
6: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
5: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удар есть и по услуге, удар есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
6: нет,
5: это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
6: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компания, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, ну, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
5: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
6: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
5: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
6: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать, им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки, то есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства, и как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти, Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, ну, дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
5: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
6: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяют этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
5: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
6: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
5: Да.
6: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
4: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
5: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
6: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
5: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
6: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
5: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге, соучастники.
6: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
5: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
6: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
5: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
6: Ну,
5: они перестали бояться его произносить?
6: Они перестали.

0: каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
1: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...

0: Да буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас опять разговор на кухнях.
1: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Путешествие во времени». Эфир 5 августа 1995 года. Говорит Радио «Свобода».

0: эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Нашу сегодняшнюю передачу назовем «Путешествием во времени». Во второй половине часа наш нью-йоркский коллега Александр Геннис поделится своими воспоминаниями о будущем.
1: Главная заслуга 20 века в том, что он оставил нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все эти ценности 19 века, с которым Запад в сущности никогда не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому если 21 век обещает всему миру возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. Ей еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный 19 век.
0: Программу Александра Генниса слушайте через 25 минут.

0: ближайшие 25 минут погружение во времена 200-летней давности в Стокгольм XVIII века. Нашим Вергилием будет поэт-переводчик Игнатий Ивановский. Но сначала войдем в курс дела. 200 лет тому назад умер Карл Микаэль Бельман, шведский поэт и композитор, автор двух сборников песен «Послание Фредмана» и «Песни Фредмана». Его стихи хорошо известны в Швеции и на всем севере Европы. Колоритное изображение жизни низов Стокгольма, совершенное слияние музыки и слова, лиризм и юмор – все это сделало песни Бельмана крупным и неприходящим явлением европейской поэзии. Первое русское издание избранных песен Бельмана вышло в 82-м году нашего века. Стихи перевел петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, почетный член Королевского Бельмановского общества Швеции. Он расскажет о Бельмане и споет его песни. «Бельман, — говорит Ивановский, — демократический поэт, и петь его может любой прохожий с улицы. Именно так я и пою». Игнатий Михайлович у нашего микрофона.
1: В конце 18-го столетия на шведском Парнасе наконец-то появился первый национальный поэт. Карл Микаэль Бельман забрался на Парнас не один, а с целой компанией. Трактирная девица Улла Винблат, отставной капрал Мольберг, уличный музыкант Мувиц. Все это были не какие-то там выдуманные герои нравоучительной поэзии, а самые, что ни на есть, живые стокгольмцы – правда, далеко не из высшего общества. В порядочный дом из всей компании пустили бы только Фредмана. От его имени ведет рассказ сам Бельман. Зачем Бельману понадобился псевдоним? А как же иначе? Бельман был королевским секретарем, поэтом-лауреатом, и ему никак не полагалось сочинять стихи про обитателей стокгольмского дна, и уж тем более песни. А он сочинял именно песни, и мелодии, и тексты, и вошел в бессмертие, как великий трубадур Швеции. В этих песнях то, что было и в жизни. Любовь и разлука, громадный пожар и грандиозная выпивка, поездка на загородный пикник и толчая в порту. Действие по большей части происходит в кабачке. Их было 700 на 70 тысяч жителей Стокгольма. Это были опрятные заведения с чисто выскобленными полами, подавались горячительные напитки, прислуживали податливые девицы, но все выглядело вполне благопристойно, и за всем строго смотрела полиция. Каждый вечер по очереди в двух кабачках давались балы. Где сегодня бал, узнать легко. Валторнисту полагается играть, выставив раструб валторны в окошко. В какой стороне слышна валторна, туда и ступай. Бал начинается.

Город был деревянный и часто горел. Погорельцам редко удавалось восстановить свое прежнее положение. И они присоединялись к отставным солдатам, оклейщикам обоев, ремесленникам без мастерской, уличным девицам и людям без определенных занятий, с утра искавшим любой работы. Это и было дно Стокгольма, круг знакомств Бельмана. Другой круг его знакомств – это король, высшая знать и лучшие умы и таланты королевства. Впрочем, песни Бельмана любили и те, и другие. Всего песен 147. 82 называются посланиями, они подлиннее и посерьезнее, а 65, собственно, песнями. Они покороче и в них больше юмора. Песню, которую вы только что слышали, это послание номер 9 с подзаголовком «Старухи из Термополиум Буреале и ее девицам». Кабачки в Стокгольме назывались по-разному. Например, попросту «Вползай». Этот же кабачок называется «Нарочно по-ученому». Термополион – это античное название места, где подаются горячие напитки. А Буреаль – это от Борея, северного ветра. Получается северный Термополион. Из песни в песню кочуют одни и те же герои, в чем-то схожие друг с другом, а в чем-то разные. Мольберг, например, бравый отставной капрал. Он еще хоть куда, и на него заглядываются хозяйки кабачков. Когда у него кончаются деньги, он живет у какой-нибудь хозяйки на содержании, и она счастлива. Зарабатывает Мольберг представительством, сидя на чужом коне, в богатом наряде с чужого плеча, он объезжает округу, трубит в трубу и объявляет о свадьбе или крестинах или похоронах. Мувиц – это 33 несчастья. Оклеивал комнаты обоями, но криво. Делал зонтики, но ими же был бит за плохое качество. И в довершение всего у него каждый раз отбивают девицу. Причем в самый последний момент. Настоящее имя Улы Винблат – Мария Стина Чельстрон. Ей было 15, когда ее необыкновенной красотой прельстился некий швед, состоявший на российской службе. Очень скоро Ула осталась одна, с ребенком на руках, опозоренная, в жалком жилище отца-алкоголика. Мать ее к тому времени уже умерла. Положение было отчаянное, а тут подвернулась хозяйка кабачка, посочувствовала, дала денег, предложила работать подавальщицей. Хозяйка рассчитала верно. С появлением Улы ее кабачок процвел, в нем всегда было полно народу. Улу незаметно подтолкнули на давно протаренный путь, и была бы ее история одной из тысяч, если бы она не встретилась с Бельманом. У Бельмана бывали деньги. И он мог покупать любовные свидания с Улой. Но он предпочел иные отношения. И в первые 3 года знакомства с трактирной красоткой создал свои лучшие песни. Отец Бельмана, средней руки чиновник, намеревался направить сына по своей стезе. Но Бельман этому почтительно воспротивился и сознательно провалил экзамен в Упсальский университет. Ему пришлось иметь дело не с профессорами и лекциями, а с королем Густавом III, годы правления которого называются Густавианской эрой. Она шла под сильнейшим французским влиянием. Король стремился к абсолютной монархии Людовика XIV и не слушал никаких доводов. Но абсолютной монархии полагается, среди прочего, расцвет наук и искусств. И король поддерживал ученых Линне и Цельсия, скульптора Сергеля, художника Хильстрема. Бельман был слишком талантлив, чтобы остаться незамеченным. Занятно выглядели визиты Бельмана к королю. Перед приходом Бельмана король прятал за портьерой камердинера, который был обязан услышать и запомнить только одно – сумму долгов Бельмана. Появлялся Бельман, подавали обед. Но сидеть за одним столом с королем Бельман не мог, он не был знатен. Поэтому сначала съедал блюдо король, а Бельман стоял перед ним, и они беседовали. Затем ел Бельман, а король прохаживался перед ним, и беседа продолжалась. Наступал желанный для короля миг. Бельман настраивал лютню. Послушав новые песни, посмеявшись и погрустив, король наводил разговор на долги Бельмана. Это было нетрудно. Бельман получал немалое жалование, но никогда не доносил его до дому целиком. За ним попросту охотились, зная, что он легко дает долг и никогда не требует возврата.
Долги были для Бельмана животрепещущей темой. Камердинер, расслышав сумму долгов, незаметно исчезал. Бельман откланивался, и у ворот замка камердинер с низким поклоном вручал ему кожаный мешочек, все его долги до последней монеты. 16 марта 1792 года стало роковым для Густава III. К тому времени король подавил сопротивление дворян и установил абсолютную королевскую власть. Дворяне ответили заговором. Во время придворного бала внезапно раздался пистолетный выстрел, и через несколько дней король скончался. Роковым стал этот день и для Бельмана. Новый король отверг все, чем славилась ушедшая эпоха, а Бельмана отправил в отставку без пенсии. Последние годы жизни Бельмана – это сползание из бедности в нищету. Он пытался заработать пением и председательствованием в застольях, но там нужно было пить. А у Бельмана была чахотка, и пить ему запретили врачи. Здоровье ухудшалось. На 56-м году жизни, февральской ночью 1795 года, Бельман попросил жену набить ему трубку. Трубка эта оказалась последней, и рассвета он уже не увидел. Что же такое Бельман? Почему, уйдя из жизни, он навсегда остался со шведами, и не только со шведами? Здесь нужно сказать о шведском национальном характере. Это очень твердый и устойчивый характер, но ему присуща застенчивость, доходящая до робости. Шведу трудно развеселиться в компании, быстро сориентироваться в непривычной обстановке, мгновенно принять решение. Он внутренне закрепощен, а Бельман его раскрепощает. Компания шведов до первой песни Бельмана и после этой песни – две разных компании. У Бельмана был свой метод сочинения песен. Зерно песни рождалось в общении с людьми, в застолье. Это была импровизация. Потом Бельман как бы забывал о песне, а на самом деле работал над ней дома, и она являлась в полном блеске, в абсолютном слиянии мелодии и текста. А пел Бельман замечательно. У него не было большого голоса, но была редкая проникновенность и музыкальность. Был у него еще один дар человеческого общения. Там, где появлялся Бельман, все обращалось к нему. Он был превосходным тамадой, мог сказать блестящую речь, но мог и показать сколько угодно трюков. Например, выходил за дверь и там изображал на разные голоса компанию подвыпивших мастеровых, ломящихся в дом. Потом дверь распахивалась, и оказывалось, что Бельман там один. Дамы падали в обморок от неожиданности. Молодой поэт Юхан Оксеншерна, вернувшись из застолья, где был Бельман, записал в дневник: «Я не мог спать. Так моя голова была полна удивительными вещами, которые я слышал. Лежа в постели, я то и дело принимался хохотать на весь дом». Но главным, конечно, были песни. Например, вот это послание номер 80 по случаю увеселительной поездки Уллы Винблат в трактир за Катрумскую таможню.

Бельман недаром избрал псевдонимом имя Фредман, то есть человек мира, человек дружеского общения. Он объединял людей, делал их жизнь праздником. И все-таки нашлись недоброжелатели и завистники, распространявшие о нем целых три лжелегенды. Во-первых, соглядатай подсматривал потешные сценки из жизни простонародья, чтобы потом вставлять их в песни и потешать короля и двор. Но стоит только вслушаться в то, с какой любовью воспевает Бельман своих героев, и становится ясно, что он был искренен в каждой строке, в каждом звуке. Когда Ула Винблат откупилась от хозяйки трактира, уехала из Стокгольма, вышла замуж, нарожала детей и зажила, наконец, счастливо, то в решающую минуту Бельман помог ей остатком своих денег. Это что, тоже соглядательство? Во-вторых, плагиатор. Но музыкальная Европа 18 столетия стояла на заимствованиях. Это было в порядке вещей. Бельману принадлежат 2/3 музыки его песен. И это прекрасная, свежая и оригинальная музыка. В-третьих, алкоголик. Пил Бельман не больше, чем весь Стокгольм. В застолье его тянула не выпивка, а раскрывающиеся в дружеском общении человеческие души. Они-то и пели потом в его песнях. Бельман – национальный поэт Швеции. Каждый швед слышит его песни еще в колыбели, поет на школьном вечере и студенческом пикнике, а потом со своими детьми и внуками. Бельман в новых записях шведских певцов, в парламентских речах и в рекламе. Бельманское общество только что закончило изданием полное собрание его сочинений. В Стокгольме работает музей Бельман. Ежегодно переиздаются сборники его лучших песен. Его знает и чтит вся германоязычная Европа. Германия, Англия, скандинавские страны. Вышло первое русское издание. Портрет великого трубадура смотрит со стены в петербургском шведском клубе. Бельман – патрон клуба. Он изображен в парике, красном жилете и с лютней в руках. Это прекрасная живопись, точная копия, сделанная современным художником Григорием Черноусовым, а оригинал писан с натуры Пером Крафтом. Самая известная, хотя и непритязательная песня Бельмана – песня номер 64 «Хага». «Хага» – это большой парк в Стокгольме, а в песне говорится о мотыльке, летящем ранней весной над его полянами. Скажите любому шведу первые два слова этой песни, и он посмотрит на вас совсем другими глазами.

«Поверх барьеров». Отражая радиоплюрализм свободы, программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь «Поверх барьеров». Первый раз выходит в 21:10 и повторяется в 3:10, 8:10 и 15:10. Каждый божий день по московскому времени.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. А теперь из глубин 200-летней давности в 21 век. Надеемся, что этот стремительный переход не будет слишком болезненным. И тому порукой специальная программа Александра Генниса «Воспоминания о будущем».
1: Много лет я стеснялся своей любви к плохой литературе. Друзья вечно потешались, обнаружив на моем столе растрепанный том Жюль Верна или замусоленного Шерлока Холмса. В оправдании я врал про детские привязанности. На самом-то деле, в школьные годы я как раз обожал Хемингуэя и братьев Карамазовых. Только прочитав все положенные книги, я впал в детство. Думаю, опытный читатель, которых так много среди соотечественников, меня поймет. С возрастом чтение перестает быть тем, чем оно должно быть – духовным просвещением. В юности в книги веришь, в зрелости их любишь. А любовь, надо сказать, чувство более честное и бескорыстное. Вера питается надеждой. В данном случае надеждой вычитать что-то важное и полезное. Каждая книга – вклад капитала, залог роста. В молодости мы стремимся дополнить себя библиотекой шедевров, рассчитывая поживиться чужим умом. Другое дело – любовь. Она куда более снисходительна. Исчерпав большую часть сильных чувств по назначению на великие книги, в зрелости уже ждешь не потрясений, а покоя. В чем я еще беды не вижу? Покой – динамическое равновесие между разнонаправленными душевными порывами, которые, примирив друг друга, позволяют не вставать лишний раз с дивана. Тут никуда не денешься от сравнения первой любви с супружеской жизнью. Ко всему прочему, с годами книги не столько читаешь, сколько перечитываешь. К знакомым книгам и относишься иначе. Такое занятие обещает встречу не с автором, а самим собой. К хорошо известным страницам обращаешься не в поисках истины, просветления, откровения, а для того, чтобы погрузиться в то или иное по выбору душевное состояние. Однако хорошие книги для этой цели слишком хороши. Достоевский, например, чересчур сложен и рельефен, чтобы уложиться в необходимую для душевного комфорта плоскость. Вот тут-то незаменимы книги плохие. Разница даже не в таланте писателя, а в методе. Гении мир всегда усложняют. Великие книги никогда и не кончаются. За эпилогом начинается интерпретация, которой вынуждено заниматься каждое поколение читателей. Подлинным классикам не живется в своем времени. Исторический фон у них – фикция, условность. Герои настолько ярче окружающие их в действительности, что до нас не доходит аромат времени, атмосфера эпохи, пыль веков. Поэтому чем лучше писатель, тем труднее его экранизировать. Персонажи и декорации приходят в противоречие. Герои у классиков такие же, как мы, современники. Но быт, одежда, интерьеры – все другое, а значит, нелепое. Как бы подробно ни были описания Петербурга у Достоевского, я не могу поверить в реальность его города. Раскольников не стареет, зато ветшают питерские дома и улицы. Прошлое оживает только у плохих писателей. И только потому, что они его не замечают, полностью выкладываясь на главном, сюжетном и идейном направлении. В дзен-буддизме высшее искусство – стрельба из лука. Чтобы попасть в мишень, надо на нее даже не смотреть. Она должна оставаться на периферии зрения. Важно другое – позиция тела, натяжение тетивы и состояние духа. Плохие писатели хороши не тем, что они изображают, а тем, что попало на страницу вопреки их желанию. В всяком случае, мне они дороги своей периферии. Возьмем, например, Шерлока Холмса. В чем величие Конан Дойля, который после многих лет бешеной эксплуатации детективного жанра остался непревзойденным? Фабула тут ни при чем. Она рассчитана на разовое потребление. Какой смысл в детективе, если знаешь, кто убийца? Тем более, что меня и в первый-то раз мало волновал этот вопрос. У Конан Дойля мне дорого иное. Костюмы, нравы, меню, погода, лондонская топография. Ну и, конечно, главные герои. По-моему, пара Холмс-Уотсон ничуть не хуже такого знаменитого литературного дуэта, как Дон Кихот и Санчо Панса. Великий сыщик и скромный доктор, художник и буржуа, аристократ и обыватель, ум и сердце. Здесь разворачивается метафора душевного состояния всей викторианской эпохи. При этом главный тут доктор Уотсон. Я бы сказал, что он вообще идеальный герой западной литературы, которому я никак не подберу аналога в отечественной словесности. Разве что Максим Максимович у Лермонтова. В одном рассказе Холмс, который не очень-то высокого мнения о своем друге, наконец отдает ему должное, называя доктора Уотсона лучшим присяжным заседателем Англии. Уотсон бесспорно заслужил это высокое звание. Вспомним, что присяжный – глаз народа. Он – воплощение порядка и порядочности. На нем покоится старая добрая Англия. Уотсон – это человек толпы, но такой толпы, о которой может мечтать любое государство. Сам же Холмс – фигура более заурядная, типичный романтический гений. Он дополняет и оттеняет буржуазные добродетели Уотсона. Вдвоем они приводят в движение симпатичную цивилизацию XIX века. Их дружба – фундамент счастливого викторианского мира, который стоит на двух китах – поэт и толпа. Устойчивости этой конструкции немало способствует отсутствие третьего элемента – женщины. Это общее правило. В плохих книгах женщин не бывает. Мир тут принципиально холост. Про Холмса, например, автор говорит категорически – он не любил женщин и им не верил. А у Уотсона хоть и была жена, но недолго. Ее убил Конан Дойль, чтобы та не вмешивалась в сугубо мужское дело – поддерживать мировой порядок. Плохой писатель интуитивно чувствует, что женщина разрушает поверхностную, но уютную гармонию. Секс уводит литературу вглубь, в опасные осложнения. Женщина – стихия неуправляемая. Она подвергает сомнению целесообразность цивилизации с ее банками, машинами, войной и прогрессом. Ее цивилизация только отвлекает от семьи. Поэтому плохая литература исповедует мисогинию, то есть ненависть к женщине. Не зря Дюма запер госпожу Бонасье в монастырь, чтобы она не портила веселую мушкетерскую дружбу. Я уже не говорю про Миледи, которой просто отрубили голову. «Пятница» Робинзону не мешал, а вот жена загубила бы великую книгу. Дети у капитана Гранта еще есть, но супруги нет и не положено. Пожалуй, именно отсутствию женщин мы обязаны тем покоем, которым веет со страниц подобных сочинений. Мужчины здесь занимаются загадками, выясняют, например, кто убийца. Явление на сцену женщины влечет за собой тайну. Загадки имеют разгадки, тайны – никогда. Викторианский мир легко обходился без женщины, потому что он считал себя рациональным. К тому же он отдал свою любовь сопернице – науке. Об этом лучше всех рассказал другой мой любимец – Жюль Верн, который к началу 20 века стал самым популярным автором в мире. В его книгах появился величественный образ науки. Именно так, не наука, а ее образ. Сам Жюль Верн был типичным гуманитарием, если угодно, обычным поэтом. Слава нашла этого автора неудачных водевилей только тогда, когда он открыл свою тему – науку. Надо сказать, что с ней флиртовала и русская литература. Например, ученым, видимо, должен считаться Базаров. Однако в целом русская словесность наукой пренебрегала вплоть до футуристов. Впрочем, надо сразу сказать, что и жюльверновская наука не имеет никакого отношения к науке настоящей. За всеми техническими описаниями в его романах проглядывает дилетант. Даже не популяризатор, а именно что поэт, изменивший лирической музе с машиной. Ученый у Жюля Верна – это классификатор. Знание здесь изображается механически, как накопление сведений. Не случайно любимая наука Жюля Верна – география, дисциплина сугубо описательная. Чем хорош Паганель? Да тем, что его можно использовать вместо карты. Наука здесь своего рода каталог, энциклопедия, а ученый всего лишь кудесник мнемотехники. Чем больше знаний, тем больше науки. Да и все технические изобретения Жюля Верна – количественные гиперболы. Вместо большой пушки – очень большая пушка. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. В большом стихотворении Иосифа Бродского «Новый Жюль Верн» есть строки, в которые укладывается весь XIX век.
2: Безупречная линия горизонта без какого-либо изъяна. Карет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончания анекдота. И капитан бросается с кулаками на мачту. Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямой линией курса. И в подзорной трубе пространства впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условиями питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой «Бланш» или «Франсуаз», чтением «Критики чистого разума», «Мопассана» и «Капитала». Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имении тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Неукоснительно двигается корвет. За кормою Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет. Каждый парус выглядит в профиль как знак вопроса, и пространство хранит ответ.
1: Корабль – это древняя, идущая еще от греков, метафора государства, или, если угодно, цивилизации. А парус, изогнувшийся вопросительным знаком, это образ прогресса достаточно наивной трактовки прошлого века. За этой наивностью стояла великая викторианская эпоха, открывшая человеку мечту о линейном движении истории. А приводил ее в движение прогресс, разгадывающий загадки. Опять-таки, не тайны, а загадки, которые всегда можно разгадать. Жюль Верн, сын первого оптимистического века, делился своими современниками счастливую веру в сложение. Настоящее степенно перерастало в будущее. День за днем, год за годом, век за веком мир шел вперед без страха и упрека. В «Таинственном острове», этой, по-моему, наиболее впечатляющей утопии XIX века, пятеро робинзонов, естественно, без дам, создают рай на пустом месте. Уровень достигнутого ими счастья прямо пропорционален размеру их хозяйства. Их остров – это образ идеального человечества, очищенного от скверны путем упрощения жизни. Жюль Верн отсекает любые осложнения – психологические, социальные, политические, религиозные. Ему и его читателям нужен простой мир, потому что только в нем может восторжествовать наука сложения. Незадолго до смерти, в 1904 году, Жюль Верн писал:
2: «20 век создаст новую эру. Водопады дадут в шестеро больше энергии. Разрешатся задачи воздухоплавания. Дно океана станет предметом широкого изучения. Моя жизнь была полным-полна действительными и воображаемыми событиями. И все же я чувствую, что слишком рано мне приходится завершать свой земной путь. И сердце мое полно грусти, что нужно проститься с жизнью на пороге эпохи, которая сулит столько чудес».
1: Жюль Верн умер вовремя, в радостном ожидании новых плодов технического прогресса, не испытывая особых опасений за то, как ими распорядится наш век. 20 век поверил Жюль Верну, даже чересчур. Он захотел прогресс ускорить, заменив сложение умножением. Все катастрофы нашего столетия – следствие этого ускорения. Они, так сказать, от нетерпения сердца. 20 век сумел оторвать настоящее от будущего. Время приобрело дискретный характер. Человек Жюль Верна будущего ждал с умеренной надеждой и терпением. Мы решили будущее приблизить, завоевать, в конечном счете изнасиловать. Дороже всего этот большой скачок стоил России. Я бы сказал, что именно здесь 20 век вышел на волю. На Западе ему никогда особенно не доверяли. Уинстон Черчилль в предисловии к своей «Истории англоязычных народов» писал:
2: 19 век был эпохой целеустремленной, прогрессивной, просвещенной и толерантной цивилизации.
1: Таким же прошлое столетие предстает и в книгах Жюль Верна и Конан Дойля. У нас дело другое. Несколько лет назад мне пришлось перечитать всю русскую классику. От занятия этого я получил огромное эстетическое удовольствие. Именно что эстетическое. Страшно сказать, но мне показалось, что вся наша прославленная литература не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Она устарела, в лучшем смысле этого слова, стала вечной. Мало того, сейчас я как-то не уверен, была ли она, с исключением того же Базарова, когда-нибудь актуальной. Не знаю, но в одном я убежден. Наши классики были не в ладах с XIX веком. Им активно не нравилось окружающее. А вот Шерлок Холмс с Уотсоном нравилось. И детям капитана Гранта нравилось. Даже мизантроп капитан Немо нашел себе место, хоть и под водой. И понятно почему. Герои Толстого и Достоевского лучше, умнее, благороднее, но и несчастнее. Они живут на обрыве, на краю пропасти. Еще шаг, и под ними разверзнется бездна будущего, которого они ждут со сладким ужасом. Зато персонажи плохих книг – существа хоть и поверхностные, но цельные и, конечно, счастливые. Они хорошо ориентируются в своем мире, потому что будущее для них, еще раз повторюсь, загадочно, но не таинственно. Они знают, что их ждет за поворотом. Не следует ли отсюда кощунственный вывод? Жюль Верн сейчас нужнее Достоевского. Дело в том, что хотя наш век изрядно испортил моральный климат истории, в одном он не преуспел. 20 век не сумел перечеркнуть 19-е. Та самая просвещенная цивилизация прогресса, которую защищал и воспевал Черчилль, пережила трудные времена, чтобы взять у 20 века реванш в 21-м. Сегодня, после падения Берлинской стены, после перестройки, после окончания Холодной войны, кажется, что вся новая история была полем битвы этих римских цифр. 19-й сражался в 20-м, чтобы победить в уже начавшемся 21-м. Усталым ветеранам мир возвращается с этой войны, чтобы продолжить свой неторопливый поход к умеренным идеалам прошлого. В этом главный итог тех событий, которые завершили 20 век, даже не точкой, а кляксой. И вправду выяснилось, что иного не дано, что альтернативы 19 веку просто нет и не будет. Трудно убедить нынешнюю Россию в том, что это и есть самая счастливая новость нашей эпохи. Западу легче. Не только над Востоком он одержал победу, но и над собой. 20 век провалился в пучину сослагательного наклонения. Отныне идеал будущего – возвращение в прошлое. К той роковой развилке, когда революция пыталась соблазнить историю иллюзией. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Я родился в 1953 году. Отсчитать 36 лет назад, и получится Октябрьская революция. Те же 36 лет вперед – падение Берлинской стены. Получается ровно посередине советской эры, которая, наверное, станет псевдонимом всего 20-го столетия. Это значит, что я вместе с остальным человечеством уже вступил в чертоги грядущего, наступившего досрочно 21 века. Мир уже успел даже накопить некоторый опыт этой новой жизни. Самым ярким эпизодом, который, пожалуй, была Иракская война. Первая война 21 века, оказавшаяся разительно похожей на колониальные войны прошлого. Достаточно сравнить эскападу в Персидском заливе с Вьетнамом. В Вьетнамской войне сопутствовала другая война, идеологическая, сражения которой велись во всем мире, включая и саму Америку. Тогда спор сверхдержав еще был в разгаре. В мире было две правды, своя и чужая. Коммунизм еще казался смертельной угрозой. И Солженицын, обвиняя и предостерегая Запад, с ужасом восклицал: «Третья мировая война проиграна». А вот в Ираке уже обошлось без всякой идеологии. В сущности, это была полицейская операция. Тривиальная история обуздания агрессии, тиран, которого силой оружия возвращают к цивилизованным нормам. Конечно, и тут не все так просто. И после этой войны осталось множество нерешенных вопросов. Но проблемы эти политического, а не идеологического характера. Это как раз те споры, которые привык решать 19-й, а не 20-й век. Территориальные конфликты, аннексии, вопросы национального самоопределения. Но с точки зрения права и морали, Иракская война неуязвима. Она пришлась бы по вкусу доктору Уотсону. Был в ней викторианский оттенок нравоучительной высокопарности. Такие войны не оставляют после себя потерянного поколения. Да и оружие, которым воевал Запад, как будто пришло из романа Жюль Верна. Умные бомбы больше соответствуют фантазии 19 века, чем ядерный кошмар 20-го. Иракская война в определенном смысле реабилитировала прогресс. Она показала, что его можно приручить и подчинить здравому смыслу. И в этом признак новой, она же старая, эпохи. Для Жюль Верна наука была несомненным благом. Она дарила человеку, как он любил писать, чудеса техники. Чудеса – это что-то вроде фокусов. Занятно, интересно, увлекательно, заманчиво. Жюль Верн еще не знал понятия научно-технической революции. Прогресс сопутствовал жизни, не меняя ее основ. Поэтому фантастика Жюль Верна глубоко консервативна. Полет на Луну он мог себе представить, а вот мужчину без шляпы – никогда. Характерно, что великий фантаст в штыки принял первых художников-футуристов. 20 век полюбил прогресс сам по себе. Есть тут тонкое семантическое различие между чудесами и чудом. Чудесами еще можно развлекаться – чудо – только верить, всерьез, основательно, жертвенно. Такая вера кончается таким же фанатическим разочарованием. 21 веку проще. В борьбе научно-технической революции с контрреволюцией у прогресса вновь появилось человеческое лицо. Чудо прогресса опять разменивают на чудеса. К счастью, телевизор сильнее повлиял на наш образ жизни, чем атомная бомба. Даже вторжение компьютеров изменило мир совсем не так, как виделось 20 веку, пугавшему нас победой искусственного интеллекта над естественным. Оказалось, что и компьютеры ведут историю назад, к буколике 19 века. Мир будущего – это не огромный город, а большая деревня. Уже сейчас идеальный американский дом напоминает старинное поместье. Его хозяину даже не нужно ездить на работу. Вместо людей перемещается информация, пучки электронов. Неудивительно, если 21 век воскресит заодно и лошадь. Главная заслуга прошедшей эпохи в том, что она оставила нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Все, о чем мечтает житель 21 века, укладывается в формулу Жюль Верна. Небольшое превращение уже существующего. Чуть быстрее, чуть дальше, чуть больше, и лишь бы не было войны. Опять в силу входят самые простые правила арифметики. Только на этот раз к сложению экологические заботы присовокупили вычитания. Ну и еще какие-то психологические нюансы. Потеряв викторианскую невинность, сегодняшний мир стал более нервным, истеричным, капризным, более женственным, что ли. Но в целом восторжествовали знакомые идеалы. Прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все это ценности XIX века, с которым Запад в сущности никогда и не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому, если 21 век обещает Западу возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. И еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный 19 век. Провал 20 века доказал правду 19-го, лишив Россию выбора. Теперь, кажется, и она готова возвращаться обратно к миру Шерлока Холмса и Жюля Верна. К той прозаической жизни, которую с мелодраматическим красноречием воспевала плохая литература. Впрочем, может быть, не так уж и плохи мои любимые авторы. Есть в их поверхностности особая мудрость – не задавать вопросы, на которые нет ответа.

Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». В передаче участвовал петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, исполнявший в своих переводах песни шведского поэта Карла Микаэля Бельмана и Александр Генис. Наша передача закончена. Ее подготовил в пражской студии режиссер Олег Усков. Вел передачу Иван Толстой.

0: Вы слушали выпуск «Поверх барьеров» 95-го года. И в конце передачи «Писатели у микрофона». Лондонский эссеист Зиновий Зиник о воспоминаниях сына Набокова, Дмитрия Владимировича. Эфир 24 февраля 80-го года.
1: Владимир Набоков, иронично называвший себя американским писателем, родившимся в России, получившим образование в Англии и проживающим в Швейцарии, тщательно оберегал свою личную жизнь и никогда не позволял даже себе говорить о своем собственном творчестве импровизированно. Все интервью, с которыми он выступал перед публикой, готовились им заранее. Ответы отшлифовывались в письменном виде. Он как будто сам ограничил меру знаний об авторе, отпущенную читателю, переработав и собрав свои публичные выступления и тексты интервью в один, изданный им по-английски, том, названный «Strong Opinions» – «Твердые убеждения». Набоков был твердо убежден, что все, выходящее за рамки им самим написанного, не прояснит его облика ни на йоту, и старался даже избавиться от своих ранних писем к друзьям. Он не оставил после себя ни одного черновика, а незаконченная рукопись его последнего романа никогда не увидит свет по его завещанию. В британском ежемесячнике «Encounter» сын Владимира Набокова, Дмитрий, опубликовал мемуарное эссе о своем великом отце. Названо оно «И вновь в комнате отца». Непосредственная цель этих коротких элегических записок – посвятить читателя в тот мир, который сам Набоков отделял от своей прозы как нечто сугубо приватное и неприкасаемое. Дмитрий Набоков говорит о том Владимире Набокове, который существовал вне зависимости от героев его романов, как будто доказывая наивному читателю, путающему героя с его создателем, что кроме знаменитого Гумберта Гумберта, помешавшегося на любви к девочке-подростку, нимфетке Лолите, существовал еще другой Набоков – отец, воспитатель, старший друг. Дмитрий Набоков пишет: «Когда на светском коктейле патетически настроенная, слегка подвыпившая дама наклоняется к вам с конспираторской ухмылкой и любопытствует, каково приходится сыну, у которого отец старый развратник, что на это можно ответить? Что ни одно неприличное слово ни разу не появилось на страницах отцовских романов. Что каждая написанная им фраза – это образчик поэзии, а поэзия не может быть порочной. Что творческий гений – вовсе не должен переживать пороки и безумие героев своих книг». Полное незнание личной жизни Набокова, отождествление его жизни с жизнью его героев, привело к тому, что по вине расторопных газетчиков, как говорит Дмитрий Набоков, кончина отца не обошлась без пародии на набоковский стиль эпатирования публики. Многие крупные газеты вместе с некрологом на смерть Владимира Набокова поместили по ошибке

0: напоминание о человеке, который был прообразом своих романов и одновременно их антигероем в жизни. Но самым пронзительным в этом описании отцовской комнаты становится вид из окна с горой Монблан на горизонте и с трехглавой цепочкой вершин на первом плане. Их миниатюрность и игрушечность на фоне Монблана казались волшебными, и отец с сыном не раз совершали воображаемые путешествия по этим дружелюбным склонам, как по ожившей иллюстрации из книги сказок. Но, когда подходило время для путешествий, Набоков-старший выбирал, как всегда, маршруты, способные удовлетворить его азарт серьезного альпиниста и знаменитого коллекционера бабочек. И путешествие по сказочным холмам откладывалось до следующего лета, до следующего года, пишет Дмитрий Набоков. И чем дальше мы откладывали эту непритязательную прогулку, тем таинственнее и недоступнее казались эти игрушечные вершины. Наша нога так и не ступила на их склоны, и в конце концов, как для отца, так и для меня, радостной была мысль о том, что этот крошечный горный мир остается незапятнанным, полным неведомых блаженств, сохраненным в том виде, в котором каждый из нас этот мир воображал. Эта лелеемая недоступность может быть лучшая характеристика литературного стиля Владимира Набокова. В писательской биографии отца Дмитрий Набоков сыграл роль неутомимого редактора и переводчика на английский его ранних русских романов. В своих мемуарных записках, напечатанных в журнале «Encounter», Дмитрий Набоков приводит пример того, как при всей педантичности и скрупулезности совместной редакторской работы Набокову-старшему никогда не изменяло чувство юмора и иронии. Так, например, на замечание Дмитрия, педанта в грамматике, о том, что в некоторых местах проставленные отцом запятые совершенно излишни и неверны, Владимир Набоков написал на полях корректуры: «Прошу не касаться интимных сторон моей жизни». А когда сын в четвертый раз отметил, что в результате опечатки город Ленинград лишился буквы «Н», отец сострил: «Но ведь это такой обездоленный город». Через все записки Дмитрия Набокова проходит мысль о том, как сильно повлияло на его характер набоковское мышление, игра слов и парадоксальность атмосферы набоковских романов. «Пришлись бы ему по вкусу мои маленькие открытия», — пишет Дмитрий Набоков. «Например, обнаруженная мной площадь в Риме, которая называется Моргана. Площадь — перевертыш, потому что слово «Моргана» читается задом наперед как анаграмма. Но секунды позже до меня доходит, что отца уже нет в живых». Как будто разговаривая про себя, делится с нами Дмитрий Набоков. К трагическим ощущениям этого периода примешивается и чувство сыновней вины. Дело в том, что Владимир Набоков слег от воспаления бронхов после того, как просидел у постели заболевшего Дмитрия. Младший Набоков пишет, как остро переживал отец мысль о том, что жизнь обрывается из-за какой-то банальной и зловредной ерунды – простуды. Ухудшение наступило с резкой неожиданностью. Случайный сквозняк из окна, не вовремя открытого неосторожной медсестрой. Вот как Дмитрий Набоков рассказывает о последнем прощании с отцом. «Во время нашего последнего вынужденного прощания, когда я поцеловал отцовский лоб, как делал всегда перед сном или долгой поездкой, глаза отца наполнились слезами. Я спросил, почему. Он ответил, что бабочки некоторого вида уже окрылились, и его взгляд сказал мне, что он уже не надеется когда-либо их поймать. И он уже никогда не побывает в той волшебной горной долине на дальней стороне озера, виднеющегося из нашего окна». Так заканчивает Дмитрий Набоков свои мемуары об отце, русском писателе Владимире Набокове.
1: Зиновий Зиник. Запись 80-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
2: Голосовой помощник «Радио Свобода».
3: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
2: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
3: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
2: Свобода становится еще ближе.

0: из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
5: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
6: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
7: Будет экономического роста.
6: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
8: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
11: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
12: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту. А с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
11: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на 5-й год войны.
10: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство, на избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешенные, они инвестиционную активность не тормозят.
11: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно. А вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным. Глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина. Какое невероятное совпадение. А еще, по данным издания «Инсайдер», в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну, не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
13: «Деловая Россия» – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
10: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета.
13: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки